0: Главной темой встречи стало строгое соблюдение правил дорожного движения лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности. Доставщикам напомнили об обязательном спешивании при пересечении проезжей части по пешеходному переходу, а также приоритете пешеходов при движении по тротуарам и необходимости соблюдения скоростного режима. В Минпросвещении назвали требования к школьной форме. В министерстве отметили, что учебные учреждения сами устанавливают правила внешнего вида на основе ГОСТа и с учетом мнений участников образовательного процесса. Форма должна быть удобной, эстетичной и носить светский характер. При этом лучше выбирать вещи, за которыми несложно ухаживать, например, те, что можно стирать при 30-40 градусах. В одном из сел Томской области медведь забрался в магазин. Он выдавил окно, проник в помещение, вынес пакет с печеньем. Местные жители спугнули зверя, и он бежал, выронив добычу. Однако позже хищник вернулся, съел потерянное лакомство и вновь скрылся. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Ну что, сразу заглянем в будущее. Что у нас сегодня? В этом часе гость в студии Елена Часникова расскажет про производительность труда в Калининской области, про разные показатели, как все измеряется и, в общем, кто впереди планеты всей, ну, по крайней мере, в нашем регионе. А еще сегодня будет у нас очень спортивный час. В 14 плюс-минус 40, наверное, где-то так, у нас в гостях будут представители волейбольного клуба ПСК «Сахалин». К нам придут Дарья Федосеева, старший тренер, неожиданно, и наша островная воспитанница Дарья Ивлева, которая тоже сейчас в ПСК «Сахалин». Поговорим, конечно же, о волейболе, о сезоне, о подготовке, о планах, надеждах и о том, что уже свершилось. Вот что ждет нас в плане музыки. «Конфуз» про Италию споет через 5 минут, «Аарон Смит» потанцует уже через 3, а прямо сейчас «Лампочки» зажигает «Артик» и «Асти».

0: Rolling in the Deep от Адель на волне радио СТВ. А у нас информация о погоде на сегодня, 20 августа. По данным сайта rp5.ru, в Ахе без осадков плюс 15, в Тымовском временами дождь и максимум 15 градусов. В Смирных и Углегорске до плюс 17, временами небольшой дождь. В Тамари плюс 19, дождь небольшой. В Чехове и Невельске временами осадки и воздух прогревается до 22 градусов. Холмский дождь плюс 18, в Северокурильске плюс 20 без осадков. В Курицке дождь временами 26 с плюсом. В Южно-Сахалинске сегодня временами небольшой дождь и максимальная температура 21-24 градуса. Ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
4: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Помните, при обнаружении подозрительного предмета категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или совершать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом. Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи вблизи такого предмета. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении в полицию или по единому номеру экстренного реагирования 112. Следует дождаться прибытия соответствующих служб, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
6: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении карты «Столичная».
7: Лето не будет, лето не будет, лето не будет. И нечего ждать.
8: Есть музыка, которую не просто слушают, ее чувствуют. 19 сентября Сахалинская филармония представляет авторский концерт Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Вечер любимых песен, живого оркестра и настоящих эмоций. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
7: И нечего ждать.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Всем привет, это «Другие новости». Российские ученые из Колтеха вместе с коллегами из Канады и Японии создали тренажер для борьбы с фобиями на основе нейросетей. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Принцип достаточно простой. Искусственный интеллект генерирует пугающие картинки, оценивает вашу реакцию и предлагает еще более страшные изображения. Постепенно вы привыкаете и перестаете бояться. То есть нейросеть анализирует вашу реакцию и подбирает следующий уровень страха. Это называется пошаговое привыкание. Ну, например, если вы боитесь пауков, нейросеть покажет вам сначала маленького паучка, потом побольше, а потом такого, что вы забудете о своем страхе. Ну или осознание.
1: Другие новости.
0: Правда, ученые предупреждают, эксперименты лучше проводить под наблюдением специалистов, иначе вместо излечения можно получить абсолютно противоположный эффект. Ну, например, опять-таки, возвернемся к паукам, нейросеть вам покажет паука размером с дом. Вы можете не просто испугаться, а даже просто бояться слова «паук». Подобные технологии, кстати, уже используют для лечения посттравматического стрессового расстройства и различных фобий. Но нейросетевой генератор страха – это уже новый уровень. Он не просто показывает готовые картины, он создает их в реальном времени и подстраивается под ваш уровень тревожности. То есть это как персональный кошмар, который вы можете контролировать. Так что если у вас есть фобия, возможно, скоро вы сможете ее вылечить, просто посидев перед экраном. Самое главное – глаза не закрывайте. Это были другие новости. Если боитесь пауков, темноты или начальника, возможно, скоро нейросеть поможет вам избавиться от этих страхов. Ну а если нет, всегда можно просто не смотреть на страшные картинки. Ну и помните, что страх – это всего лишь эмоция, а эмоции, как известно, проходят, даже если для этого нужно пройти через генератор страха. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.
1: Другие новости.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Джейсон Дерула на волне радио СТВ. Пора узнать о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, сегодня, 20 августа, в Александровске, Сокалинском и Ногликах временами дождь и максимум плюс 16 градусов. В Поронайске также плюс 16 и дождь. В Красногорске и Макарове временами дождь, воздух прогреется до 20. В Долинске 23, дождь временами. В Охотском без существенных осадков и плюс 26. В Корсаков и Анива без существенных осадков, максимальная температура 25 градусов. В Малокурильском без существенных осадков плюс 25. В Южно-Курильске возможны небольшие осадки и 23 тепла. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь и 21-24 с плюсом. Ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год и единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
7: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: 399-111. Купи кухню, шкаф, выгодно живи.
10: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: Деко выгодно живи.
11: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
12: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49.

0: До следующего утра еще очень далеко, до следующего часа. Вот уже и добро пожаловать. Островное время ровно полдень, узнаем о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Прокуратура контролирует устранение последствий циклона в Углегорском районе. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска. К асфальтированию участка улицы Тихоокеанской в областном центре планируют приступить уже на этой неделе. Прокуратура контролирует устранение последствий циклона в Углегорском районе. Напомню, в результате обильных осадков в муниципалитете потопило ряд объектов. Надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера, а также сопровождение работы уполномоченных органов и специальных служб по ликвидации его последствий. Особое внимание уделено вопросам организации бесперебойной работы коммунальных служб, управляющих организаций и объектов жизнеобеспечения. На контроле прокуратуры находится и оценка ущерба, причиненного стихией, а также выплаты компенсации пострадавшим.

0: спецтранспорт в оперативном порядке. Автомобиль прошел технический осмотр и необходимые документальные процедуры. В четверг его готовы запустить на линию. Напомню, в последние годы в здравоохранении Курильского района произошли существенные преобразования. В ЦРБ установлен компьютерный томограф. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» в основном корпусе провели капитальный ремонт кровли, систем отопления и вентиляции. В селе Горном появилась новая амбулатория. К асфальтированию участка улицы Тихоокеанской в областном центре планируют приступить уже на этой неделе. По информации мэрии, эти мероприятия на отрезке от Горького до Комсомольской намерены начать в пятницу. Сроки при этом могут быть скорректированы в связи с погодными условиями. На ремонтируемом участке уже обновлены тротуары и уложены новые бордюрные камни. С 1 сентября 2026 года работодатели не смогут устанавливать испытательный срок женщинам, у которых есть ребенок младше 3 лет. Новое правило распространится и на сотрудников, например, отцов или бабушек, которые воспитывают детей в одиночку. Сейчас такой запрет действует только для матерей несовершеннолетних до 1,5 лет. Учительница физкультуры из Америки побила мировой рекорд по числу отжиманий. За 60 минут непрерывного выполнения упражнения 46-летняя женщина сделала 1826 отжиманий. Спортсменка рассказала, что к установлению рекорда готовилась заранее, выполняя в среднем около 5500 отжиманий за неделю. На этот шаг она решилась, чтобы на собственном примере показать ученикам и своим детям важность поставленных целей и веру в свои силы. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас пасмурно, 24 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Денис Федосеев.
1: Новость из разряда «Неожиданно, но факт». Канье Уэст, на выступление которого билеты сметаются мгновенно, якобы хотел выступить с шаманом, но российский певец отказался. Об этом утверждают СМИ. При этом сам рэпер оказался вообще не в курсе этих планов. Организаторы его концертов заявили, что не получали никаких запросов на совместное выступление. Тем не менее, шаман все же решил высказаться и написал, что, в общем, да, вот предлагалось, я отказался, потому что рэп не мое, типа того, я не рос в этой стихии и не владею инструментами рэпа. Ну, да ладно, время рассудит, а пока, если я буду танцевать, Баста и моя Мишель украсят наш эфир через пару минут. Отправляемся во Владивосток, прямо из Москвы, вместе с Юлией Савичевой.

0: Редакции СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: за днем.
1: Этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Но это практически про ведущего радио СТВ, потому что мы про погоду регулярно оповещаем всех наших слушателей. Давайте сейчас не исключение. Что же ждет нас по данным сайта rp5.ru? Сегодня 20 августа в Ахе без осадков, плюс 15, в Тымовском также 15 с плюсом, но временами дождь. В Смирных и Углегорске временами небольшой дождь, максимум плюс 17. Тамари, небольшой дождь 19 градусов. Чехов-Невельск 22, временами осадки. В Холмске дождь плюс 18. В Северо-Курильске без осадков и до 20 с плюсом. Курильск вас ждет временами дождь и плюс 26. В Южно-Сахалинске временами небольшой дождь и максимальная температура 24 градуса. Ветер западный от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
2: АСТВ. Ваш источник информации без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
7: Диспансеризация по полису ОМС – это комплекс обследований для выявления заболеваний на ранних стадиях и факторов риска их развития. Пройти диагностику можно в поликлинике по месту прикрепления, работы или учебы. По результатам обследований врач даст рекомендации, как сохранить здоровье. Подробности по телефону 8 800 100 0702 и на сайте sagas-med.ru.
8: АО «Страховая компания Сагасмед». Лицензия ОС номер 32-3001 от 11 сентября 2025 года.
2: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Другие новости.
1: Ну что, мы сейчас проговорим про тех, кто себя еще с радостью чувствует учеником или студентом.
2: Про молодежь.
1: Да, это эх, было время, но сейчас Катя Солдатова все расскажет подробности, кое-что, наверное, новенькое.
2: Всем привет, друзья, хорошие новости для тех, кто совмещает учебу и пеленки. С 1 сентября студенческие семьи с детьми получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях. Все подробности через минуту. Спонсор выпуска и других новостей на радио СТВ – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме, летом, все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки на скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Итак, теперь не придется ютиться в общей комнате с соседом, который храпит и учит стихи вслух. Если у вас есть ребенок, то вы в приоритете. Если вы просто пара, то тоже в приоритете. Правда, если у вас только кот, извините, придется подождать. Депутаты уточнили, вузы обязаны размещать на сайтах информацию о наличии комнат семейного типа и создавать условия, чтобы студенты могли совмещать учебу и семейные обязанности. Раньше студенческие семьи стояли в общей очереди на заселение. Теперь же у них приоритет, но, как всегда, есть нюанс. Комнат семейного типа все равно не хватает, так что если вы студент с ребенком, не расслабляйтесь. Конечно, подавайте заявление, конечно, собирайте документы и надейтесь, что именно ваш вуз успел построить новое общежитие или хотя бы переоборудовать старое. Но гипотетически и по закону теперь можно не выбирать между дипломом и ребенком. Можно выбрать и то, и другое, и жить в отдельной комнате – мечта, а не реальность.
1: А вот понятие «пара», оно какое? Оно должно быть прям зафиксировано или как в «Доме 2»? Мы объявляем себя парой.
2: Я думаю, если один конспект на двоих, общие друзья и увлечения, и друг за друга зачеты сдаете, я думаю, уже пара. Ты как считаешь?
1: Вообще слово «пара» у него как минимум три значения. Это два человека, это пара, это учебное
2: пара.
1: Да, время, 40 минут пара. И пара, двоечка. Опять двойка.
2: Ну, я думаю, что двоечникам с детьми все равно дадут комнаты. Я думаю, тут дискриминации нет, потому как ты учишься. Друзья, на этом все. Это были другие новости. Если вы студент и у вас есть ребенок, поздравляем, вы в топе очереди на комнату. Если ребенка нет, не отчаивайтесь. Возможно, ваш вуз построит новые корпуса. Но не спешите детей заводить только ради жилья. Не стоит. Ты как думаешь, Денис? Ради жилья?
1: Ну, нет, должно быть все по-честному.
2: Но это лучше, чем квартиру за пол зарплаты снимать.
1: Точно.
2: Трое детей, три комнаты. Все классно. Спонсор этого выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Линочка Ли, любить тебя на волне радио АСТВ. О погоде, о прекрасном поговорим прямо сейчас. Итак, что ждет нас завтра, я готов рассказать по данным сайта rp5.ru. По городам вещания на Сахалине везде без осадков и температура днем максимальная. Аха, 17, в Тымовском 23, в Смирных, Углегорске, Тамаре, Чехове 22 с плюсом, в Невельске до 23, в Холмске плюс 22. В Северо-Курильске без осадков плюс 17, в Курильске небольшой дождь плюс 22 градуса. В Южно-Сахалинске без осадков максимальная температура воздуха плюс 25, ветер западный 4-6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
3: Готовимся к школе. Скидки до 50% на детскую мебель. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмская, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
4: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
5: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактнаяслужба.рф.
6: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют Мебель, Гаражная 15 и Сити Молл.
7: Телефон 51-55-66.
8: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал.
9: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
10: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Если вы не знали, то россиянки вчера массово поедали яблоки с медом. Яблочный спас – старинный способ привлечь богатство или любовь. По традиции макали яблоко в мед, произносили заветные слова. Для денег одно заклинание, для женихов другое. Ну и, в общем, все это якобы помогает ускорить встречу с суженым или привлечь удачу в дом. А что мы еще пропустили? Медовый спас был 14 августа, но еще есть один. Еще один спас, он третий, он ореховый. 29 августа. Будьте готовы, будьте начеку. А пока Stereo Love, Вика Жигулина, Эдвард Майя.

Джастин Тимберлейк, Мадонна на волне радио СТВ. Сейчас чуть-чуть замедлимся, чтобы все хорошо услышали, что ждет нас завтра в плане погоды. Спонсор прогноза — магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, Works, Cress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-0.

0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
1: Ассортимент большой. Цены низкие. По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мир опять, район ТЭЦ.
2: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
4: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
0: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Денис Федосеев.
1: Кто-то тонет в глазах, а кто-то топит свои глаза в компьютерных играх и, конечно, вызывает массу недовольства, иногда от родителей, иногда от окружающих. Ну, в общем, история. Это не призыв к действию, это просто факт. Россиянин бросил университет ради игры World of Warcraft и к 27 годам стал кем? Хотелось бы сказать никем, но смотрите-ка, долларовым миллионером. Все началось с 17 лет, когда он за две ночи за одну игру заработал столько же, сколько за месяц в Макдональдсе, и понял, что хочет заниматься этим всерьез. Отец, конечно, был сильно против и грозил вообще его отправить в рехаб, но парень его переубедил и вместе с партнерами спустя время запустил маркетплейс игровых услуг, и сейчас вот так долларовый миллионер. Напоминаю, что мы не призываем к действию, мы просто констатируем. А плохая девочка, Елена Корикова и Винтаж, ну совсем скоро, а прямо сейчас Never Go Away. See

0: Эндшпиль завершает час на волне радио АСТВ. Островное время 14.00. Самое время для выпуска новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Студия Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей в Центре продукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска. Около 300 островитян с инвалидностью нашли работу при поддержке кадрового центра. В Омске полностью завершили демонтаж бывшего целлюлозно-бумажного завода. Машину скорой помощи доставили в порт Курильск из областного центра. Ее на эту руку направили по поручению Валерия Лимаренко после визита президента. Сотрудники местной ЦРБ во время общения с Владимиром Путиным рассказали о необходимости замены одной из машин автопарка. Губернатор распорядился предоставить спецтранспорт в оперативном порядке. Автомобиль прошел технический осмотр и необходимые документальные процедуры. В четверг его готовы запустить на линию. Напомню, в последние годы в здравоохранении Курильского района произошли существенные преобразования. В ЦРБ установлен компьютерный томограф. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» в основном корпусе провели капитальный ремонт кровли, систем отопления и вентиляции. В селе Горном появилась новая амбулатория. Около 300 островитян с инвалидностью нашли работу при поддержке кадрового центра с начала года. Всего за помощью в трудоустройстве к специалистам обратился 491 человек. Карьерные консультанты помогают соотнести опыт и навыки соискателя с требованиями работодателей. Учитывают рекомендации по условиям труда, при необходимости также предлагают обучение. Узнать о вакансиях, обучении и других возможностях поддержки можно в любом филиале кадрового центра области или на портале «Работа России». Благоустройство нового общественного пространства в 9-м микрорайоне областного центра завершат в ближайшее время. Готовность объекта в районе дома номер 247 по проспекту Мира составляет порядка 95%. На территории уже смонтировали игровой комплекс, установили качели, уложили резиновое покрытие. Также рабочие заасфальтировали пешеходные дорожки и тротуары. Заключительным этапом станет подключение наружного освещения, установка камер видеонаблюдения и озеленение. В Омске полностью завершили демонтаж зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода. Общая площадь аварийных конструкций составляла более 10 тысяч квадратных метров. Их полностью снесли, также подрядная организация отсыпала территорию. В Америке выбрали самую стильную собаку года. Мероприятие привлекло огромное количество любителей домашних животных.
0: Смирных в Тамари, в Чехове 22 с плюсом. В Невельске до 23, в Холмске плюс 22. Северо-Курильск остается без осадков плюс 17, а вот в Курильске небольшой дождь и 22 градуса. В Южно-Сахалинске без осадков, днем 23-25, ветер западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
3: Реклама.
4: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите, чтобы газ горел спокойно, без пропусков в пламени. Если произошла утечка газа, выключите электроприборы во избежание искры. Загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать аварийную газовую службу.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Выбери свой Сахалин.
3: Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: В столичном каждый пятый батончик пикник всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности.

0: показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвую». Акция по 31 августа. Подробности об организаторе правил в приложении карты «Столичная».
1: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
2: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
3: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре. Колесо смерти. Дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: «Двигай летом», не сиди дома.
1: Праздничный день можно провести всей семьей с музыкой, играми и творчеством на свежем воздухе. 22 августа в рекреационной зоне «Место силы Весточка» отметят День флага России. Гостей ждет праздничный концерт, тематическая викторина, выставка декоративно-прикладного искусства, а также мастер-классы и аквагрим. Для семей подготовят игровую программу, а на фудкорте можно будет перекусить и продолжить праздник в уютной атмосфере. Отмечаем красиво День флага России на месте силы Весточка. Парк отдыха «Солнечная поляна». Суббота, 22 августа. Начало программы 13:00.
0: Так звучит лето.
1: Когда день медленно уступает место вечеру, самое время подняться выше города и поймать последние лучи солнца. В эту субботу на верхней станции горного воздуха пройдет вечеринка «Сансет» с видом на Южно-Сахалинск, закатом и атмосферными диджей-сетами. За музыку в этот вечер отвечают Банши, Джем, Макзи и Град. А гостей ждет легкая летняя атмосфера, вечерние виды и настоящая тусовка по-сахалински. Красивый повод встретить закат в хорошей компании. Берем друзей и приезжаем на горный воздух. 22 августа. Начало программы «Сансет» в 18:00. Вход свободный.
0: Лето для активных.
1: На Сахалин возвращается фестиваль «Принтфест». Независимый арт-фестиваль для тех, кто любит искусство, творит и живет им. 23 августа легендарный «Принтфест» собирает авторов, художников и всех тех, кому хочется провести воскресенье среди творчества и красивых вещей. Гостей ждут выставка и знакомство с авторами, изделия ручной работы, которые можно будет выбрать и приобрести, а также возможность самим попробовать разные творческие техники. В программе «Арт-макет» с сахалинскими и ставропольскими авторами, виниловый вечер, а также открытие выставки, перформансы, творческие и кофейные мастер-классы, а также зона ручной печати. Весь движ состоится в кофейне People. 23 августа, в это воскресенье, приходим в 15:00, вход свободный. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие, зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

Future X, The Count of Love на волне радио СТВ. Давайте о погоде, о прекрасном. Что ждет нас завтра? Спонсор прогноза – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norbilk и Mobil Service. Все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А. Телефон 41 66 50.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра во всех ниже перечисленных населенных пунктах без осадков. Максимальная температура днем. Александр-Сахалинский 21. Ноглики и Поронайск до 19 с плюсом. Красногорск и Макаров плюс 22. В Долинске и Охотском 25. Корсаков до 23. Анива 27. В Малокурийском плюс 22, в Южно-Курильске до 20 градусов. В Южно-Сахалинске завтра без осадков и воздух прогреется до 23-25 градусов. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре. Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С деко выгодно.
5: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл Корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно, живи.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
2: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ. Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В

0: Радио АСТВ. Первое областное. Актуальный разговор на радио АСТВ.
1: Ну что, концентрация спорта в этом часе зашкаливает. У нас были спортивные новости, у нас все спортивное, интересное и музыкальное. Но сейчас поговорим о волейболе, потому что впереди новый сезон, и у нас гости. А старший тренер Дарья Федосеева, команда ПСК «Сахалин». Добрый день.
2: Добрый день.
1: А здесь же у нас сахалинка Дарья Ивлева, новичок основного состава ПСК «Сахалин». Приветствуем.
2: Добрый день.
1: С хорошим настроением вы пришли в нашу студию. Я думаю, что с таким же настроением подходим к тому сезону, который нас ожидает. Итак, команда в полном сборе прибыла на Сахалин. Расскажите о планах на сезон. Что увидим, чего ожидать?
2: Конечно же, в первую очередь это будем показывать достойный волейбол. От игры до игры улучшать свои как и личные качества, как и командные взаимодействия, чтобы это все в совокупности приносило нам плоды, и мы показали достойный результат.
1: Угу. А вообще, как из года в год волейбол на Сахалине привлекает больше внимания, больше болельщиков, больше как-то вот активность со стороны? Потому что я вот, честно говоря, у меня слишком много спорта, и я не успеваю вообще на все. Поэтому волейбол пока чуть-чуть мимо меня. Вот расскажите, все-таки вам виднее, есть повышенный интерес к волейболу на Сахалине?
2: Я здесь уже, наверное, это получается будет мой третий сезон. Год три назад первый раз попала на остров, и сравнивать, что было тогда и что сейчас, конечно, интерес к волейболу увеличивается как и у взрослого поколения, так и у молодого, и дошкольного, и детсадовского. Все интересуются, приходят, также приходит волейбол именно развиваться, учиться чему-то новому.
1: Так вот, с первых дней у команды предсезонные сборы. Что происходит, как выглядит процесс, на чем делается упор? Он чем-то отличается от обычного или всегда это более-менее стандартная процедура?
2: Стандартная процедура всегда первоначально, это первый цикл, это физическая подготовка, это скоростная, сила, личные качества. Мы работаем на внимание. Вот сейчас у нас первые две недели как раз был этот цикл. Дальше мы начнем уже командное взаимодействие, тактику, технику развивать. И я думаю, вот Даша может сказать слова, как у нее проходит подготовка.
1: Да, вот как участник вот всех вот этих вот действий с твоей стороны, как это все? Ну, в общем, расскажи, как это происходит.
3: Ну, упор делается на физическую подготовку, которая является базой, потому что без правильной подготовки не получится достичь высоких результатов. Мы ходим в тренажерный зал, тренируемся на песке, и сейчас тренировочный процесс начал проходить и в волейбольном центре в зале с мячами.
1: Так, а вот, кстати, где-нибудь там на пляжике, на хорошем свежем воздухе у вас происходят такие какие-то вот тусовки, которые не совсем официальные прям, а вот так, чтобы поиграть? А может быть, даже зрителей приглашаете? Или это все обычно закрыто?
2: Поиграть с зрителями, да, у нас есть мероприятия, которые мы устраиваем. Это пляжный волейбол. Допустим, в том году у нас был пляжный волейбол на горном воздухе. Мы играли с любителями, играли девочки-профессионалы и любители. Мы играли все вместе, три человека, играли 3-3. И были, как говорится, это как кубок горного воздуха был, разыгрывался. Поэтому из, как сказать, от времени к времени мы всегда устраиваем такие мероприятия, которые позволяют
1: популяризировать,
2: да, любителю, обычному человеку соприкоснуться с волейболом.
1: Угу. Хорошо, у меня вот такой тоже всегда вопрос. Я с футболом достаточно тесно связан. И мне всегда интересно, вот, допустим, футболист, да, бывает нападающий, раз, и стал защитником. Или был защитником, стал нападающим. В волейболе такие бывают подвижки, что вот вроде бы одна позиция, а раз, оказывается, в следующем сезоне и что-то поменялось, и человек по-другому раскрывается. Или у вас вот как уже наработано, так все всегда и будет.
2: Бывают такие случаи, но, допустим, в моей профессиональной карьере я всегда была как доигровщиком, так и продолжала и закончила карьеру на позиции доигровщик. Бывают такие моменты, что из связки переходит либеро, либо из либеро в связке. Также нападающие меняются, и доигровка диагональная. Даша, вот, наверное, сейчас переходит из первой

0: хотелось бы узнать, с чего все началось. Ты планировала, что ты достигнешь профессионального уровня? Или думала, сейчас поиграю, мне там понравится, не понравится, а там посмотрим? Или прям была цель уже, хочу, чтобы прям вот выше-выше?
1: Да, да, у меня была цель. С 6 лет я начала заниматься волейболом. Мой первый тренер была Захарова Марина Борисовна. И, ну, то, что опыт в первой лиге, конечно же, игровой получила хороший. И я, в принципе, рада, то, что я всегда хотела. Я безумно рада, что я попала в команду ПСК Сахалин. Вот, это одновременно и гордость, и радость, и немного волнения.
0: Ну, вообще, Сахалин хорошая база, хорошую основу дает. И нет ли такого, что все мечтают уехать и играть за какие-нибудь другие клубы? Или все-таки, раз ты осталась, и ты продолжаешь развиваться, все-таки на Сахалине всего хватает?
1: Ну... Да, я рада играть здесь, и, может быть, даже буду продолжать в будущем.
0: Хорошо, вот давайте по итогам сезона прошлого, пятое место, чемпионат. Как это было, как оцениваем, могло ли быть лучше, и чего ждем от этого сезона?
2: Конечно, могли сыграть лучше, намного. Мы очень хорошо начали сезон, мы были в первой строчке чемпионата в таблице. Потом произошел спад. Обычно играть на одном уровне – это очень сложно. К этому всегда, каждая команда к этому всегда стремится, чтобы показывать один результат на всем чемпионате. Чемпионат у нас идет достаточно длинный, и поэтому бывают такие скачки. Могли сыграть лучше, довольны результатом? Довольны. Попасть в пятерку лучших команд – это достойное пятое место, потому что мы не исключаем мастерство других команд. Они уровнем выше, чем мы. Поэтому пятое место, мы довольны, все было нормально.
0: Когда стартует новый сезон, когда начинаем болеть? Куда ходим болеть? Я потому что тоже хочу уже приобщиться, потому что про волейбол тысячу раз слышал, но еще своими глазами ни разу не посмотрел.
2: У нас сезон начинается в октябре. К сожалению, первый тур у нас будет выездной. Мы на выезде. Но следующий тур у нас будет домашний. Мы будем играть в волейбольном центре, который находится на Горького. По датам это вроде бы в конце октября будет. Домашние игры у нас.
0: Хорошо. А вот кто сейчас самый сильный соперник? Вот кого стоит бояться и с кем хочется играть, чтобы прям показать результат, что если получится победить, то это будет... Сенсация. Какие сейчас топовые клубы на том уровне, на котором вы играете?
2: Конечно же, это команда «Череповец». Команда «Череповец» — это с хорошей, стабильной школой, с мастеровидным тренерским штабом, которые из года в год показывают свое мастерство и занимают первые места в разных лигах.
0: Хорошо, но вот кроме игр у вас еще оказывается социальная деятельность, что вы встречаетесь с детьми, проводите мастер-классы, спортивные мероприятия. Будете ли продолжать в этом сезоне, хватит ли на это времени, и как происходит это все? В какие детсады, как вы их выбираете?
2: Конечно, одна из тоже задач клуба – это популяризировать волейбол, также чтобы дети стремились к чему-то высшему, также вот как Даша говорила, что она очень рада попасть в команду, она смотрела, и у нее был наглядный пример, к чему стремиться. И, конечно, мы будем это все проводить. Уже на данный момент мы заключили официальный договор сотрудничества с двумя уже детскими садиками. Это Рябинка и Ягодка. Также мы будем, как и в том году, и в этом году, в этом сезоне будем проводить мастер-классы выездные. В том году мы провели на Ниву. Надеюсь, мы в этом году тоже поедем и с радостью туда ездим проводить мастер-классы. Также мастер-классы для любителей, всякие спортивные мероприятия. И проводим мастер-класс для слабослышащих. И в этом же году мы продолжаем все, что делали в том году, будем переносить в этот сезон и еще улучшать и более обхватывать более возможности, что возможно.
0: А как дети реагируют? Потому что, ну, волейбол, ну, для некоторых, может быть, вообще открытие волейбола происходит с того момента, как вы приходите и говорите, и показываете. Это интерес всегда, потому что что-то с мячом, что-то подвижное, что-то интересное. Как вы вовлекаете? Что вы делаете? Что производят дети во время мастер-класса?
2: Дети в любом случае видят, когда шарик, они такие: «О, ура, мы можем его потрогать, мы можем его попинать». Каждому возрасту свой подход. С детьми это больше как-то игровое такое дурачество, но пытаемся их

0: Концентрировать на упражнения, показывая базовые вещи, и им, конечно, из-за своего возраста это трудно держать концентрацию, но им это интересно, они это выполняют, они играют. Это, во-первых, это игровой вид спорта, который дети любят играть, и они с удовольствием это все выполняют, делают, радуются, а взрослые, они всегда либо они играли в школе, либо в студенческие годы, и они, им радостно вспомнить эти чувства, эти эмоции. Мне кажется, каждый человек соприкасался с мячом, говорю.
1: Я думаю, где. Что вообще на Сахалине, из-за того, что везде море, у всех есть волейбольный мяч, и все могут, не могут, учились, не учились, все, кто как может, все равно играет в волейбол.
0: Они играют, да, и они рады, что... Что, во-первых, есть профессиональная команда на острове, которая может как-то передать свои знания и, как сказать-то правильно, это, наверное, дать толчок опять начать заниматься и ходить на какие-то секции, развивать, заниматься физической культурой.
1: Угу. В этом году, в этом сезоне вы стали старшим тренером. Это ступенька выше. Вы до этого играли. Играли несколько раз и совершенно разные команды. Могу даже, в принципе, перечислить. Уралочка, Атлант, Тюмень, Сахалин, Северянка, Сахалин. И вот сейчас тренерская карьера. Сложно ли сделать этот шаг? Что побудило? И считаете ли вы, что это прям новый этап, новый рост?
0: Конечно, это новый этап в жизни. Мне кажется, не каждый спортсмен готов к этим переменам, закончить профессиональную свою деятельность, которую ты любил и тебе давала эта радость. Не знаю, вот эти еще даже эмоции, вот эти вот волнения, они присутствуют, потому что когда ты заканчиваешь и переходишь на новый уровень, это разная ответственность. Разная ответственность, когда ты играешь, и разная ответственность, когда ты уже преподаешь, передаешь свои знания, какие-то умения. Тебе нужно заново новому учиться, заново по-новому учиться контактировать с людьми. Ты не только уже в обществе, в маленьком, вот это 14 человек как команда, у тебя уже более обобщенное, как это тоже правильно сказать-то, общение, круг у тебя развивается, знания расширяются, тебе всегда нужно чему-то уже учиться тому, чему ты можешь научить игрока. Это
1: выйти за пределы того, что было раньше, совершенно по-другому взглянуть на все, что происходило. То есть, или ты внутри процесса, или ты точно так же, но совершенно на другом
0: уровне. Да, это, опять же, вот говорю, недавно поймала на себе мысли, что это медаль, как сказать, монета о двух концах. Угу. Ты видишь как игрок тренерскую деятельность, и сейчас ты как тренерский тренер видишь игрока, и сейчас ты соприкасаешься, это вместе соединяется, и ты такой, вот оно все, как это было. И у тебя уже более такая интересная и обширная картинка всего вот этого вот волейбольного мира.
1: Как произошло знакомство с Сахалином и почему это знакомство переросло в уже профессиональную деятельность здесь, на нашем острове? Чем он привлек? Условия хорошие? Может, природа какая-то особенная?
0: Во-первых, здесь очень хорошие условия, которые предоставляет клуб как игроку. Достаточно хорошие условия для развития игрового качества как игрока. Все зависит от тебя самого. Ты развиваешься, ты учишься. Ты ходишь новые какие-то направления. И клуб этому, как сказать, позволяет делать все. Он дает тебе все возможности, чтобы этим ты воспользовался. Природа очень красивая, природа. Я не знаю, я какую-то здесь легкость чувствую. Для меня не давит никакие там большие здания, дома. Здесь свобода, прекрасные, видно, горы, море, природа. И... наверное, одну из самых главных ролей сыграла, что я здесь встретила молодого человека, и это вот, наверное, сейчас больше обобщенно, что является таким фундаментальным фундаментом для моих каких-то вот принятий решений.
1: Так, Дарья, у тебя тоже начинается новая жизнь, новый клуб, новый уровень, новая команда. Как происходит адаптация и вообще с каким настроением ты входишь в сезон?
2: Ну, я очень рада, я сразу же влилась в коллектив. Все-таки девочки по возрасту есть, которые старше меня, есть, которые такого же возраста, как и я, и это довольно хороший опыт будет и в общении, и в тренировках. То, что сейчас я перехожу в более профессиональные тренировки, мне больше ответственности на мне лежит. Вот.
1: Ну что, большое спасибо за беседу. Обязательно следим за всем тем, что происходит с вашим клубом, с вашей командой. Если будут какие-то социальные суперактивности, тоже зовите, приглашайте с радостью. Все будем освещать и обо всем рассказывать. Надеюсь, что до скорой встречи в эфире и до скорой встречи на спортивных аренах, площадках, а может быть и пляжах Сахалинской области. Напомню, у вас в гостях были старший тренер ПСК Сахалин Дарья Федосеева и спортсменка, новичок основного состава команды Дарья Ивлева. Спасибо большое. Было очень приятно. До встречи.
3: Актуальный разговор на радио АСТВ.

0: Информация для тех, кто в пути. В связи с работами по установке подсветки надземного перехода на участке проспекта Мира от улицы Тихоокеанской до улицы Антона Буйклы 22-23 августа закроют для движения автотранспорта по полосам. Итак, в первой половине дня, в субботу и в воскресенье, перекрыта восточная сторона проезжей части, во второй половине дня – западная сторона дороги. Таким образом, объезд ремонтируемого участка будет организован по полосам встречного движения. Автомобилистов просим обращать внимание на установленные временные дорожные знаки и заранее планировать свои маршруты в этом районе. Удачи на дорогах!
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Attention, внимание, attention, островное время 15.00, пора узнать о главном.
1: Новости на радио АСТВ.
0: О главных событиях расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. САГГУ запускает новые образовательные программы для подготовки специалистов в перспективных отраслях. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечению крупных предприятий кадрами. Перекресток на улице 1905 года в областном центре закроют на один день. Сахалинский государственный университет запускает новые образовательные программы для подготовки специалистов в перспективных отраслях. Уже в новом учебном году в ВУЗе появятся направления, связанные с проектированием и эксплуатацией морских скважин, водородной энергетикой и технической физикой. Параллельно для кампуса Сахалинтех проектируют лаборатории, посвященные экономике океана, климату и водородной энергетике. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечиванию крупных предприятий кадрами. Один из главных акцентов – нефтегазовый сектор и рыбная отрасль. В первом случае работодателям нужны слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электромонтеры и инженеры. В рыбной отрасли востребованы матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, судовые механики и повара. Узнать об актуальных вакансиях можно на портале «Работа России». К подбору под конкретный запрос предприятий подключается региональный кадровый центр. Он ищет кандидатов, проводит ярмарки вакансий, организует встречи с работодателями. Если для выхода на работу человеку не хватает квалификации, специалисты помогают подобрать программу обучения или же переобучения. В Южно-Сахалинске 21 августа полностью перекроют перекресток улицы 1905 года и переулка Дачного. Ограничения будут действовать с 9 утра до 5 вечера. Ограничения связаны с проведением работ по переустройству водопропускной трубы. Объехать участок можно будет по улице Лермонтова и Угловой. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и планировать свои маршруты заранее. Ветераны специальной военной операции побывали на острове Шумшу. Для них организовали отдельную экскурсионную программу, посвященную Курильской десантной операции. Участники посетили мемориальный комплекс, пошли по патриотическим маршрутам дорогами острова Шумшу и прослушали лекции об истории острова и событиях военных лет. Поездка была приурочена к 81-й годовщине начала Курильской десантной операции. В Великом Устюге впервые вывелись птенцы горного гуся. Пополнение произошло в отчине Деда Мороза. Как отмечают специалисты, раньше этот вид птиц здесь не размножался. Теперь в резиденции главного зимнего волшебника страны подрастают маленькие гусята. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Чтобы не стать жертвой цунами, запомните простые правила. Если вы увидели быстрый отлив или прилив, немедленно покиньте берег. Поднимитесь на возвышенность, избегая распадков и русел рек. Не покидайте укрытие до отбоя тревоги. Окажите помощь пожилым людям и детям. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Денис Федосеев.
1: Вообще кипит жизнь в водах Сахалинской области. То киты на Итурупе, то дельфины возле маяка Анива, которые снова устроили представление. Надеюсь, что видео вы в ближайшее время сможете тоже посмотреть. А теперь жители Корсакова наблюдали огромного кита. Обитатель морских глубин выныривал из воды так мощно, что проходящему мимо катеру пришлось снижать скорость. Как сообщают очевидцы, кит внезапно показался между южным и северным портами, прыгал из воды и веселился. И все это всего в паре километров от берега. Все подробности уже на сайте astv.ru. А мы слушаем Амирчика.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: процессе. Итак, по данным сайта rp5.ru, сегодня 20 августа, а завтра 21-го ждем вот что. Везде по Сахалину без осадков, температура днем АХА плюс 17, в Тымовском 23 градуса, в Смирных и Углегорске 22, Тамари 22 с плюсом, в Чехове также до 22. В Невельске чуть теплее 23, в Холмске 22 и без осадков, в Северокурильске плюс 17. В Курильске небольшой дождь и максимум 22 градуса. В Южно-Сахалинске завтра осадков не ожидается. Воздух прогревается до 23-25 градусов. Ветер дует западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Ассортимент большой! Цены низкие! По этим позициям большой спец гипермаркет «Маяк» в районе ТЭЦ. «Маяк» – гипермаркет низких цен. Ждем вас каждый день с 9 утра до 9 вечера. Мира 5, район ТЭЦ.
1: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, про все лучшее детям поговорим прямо сейчас в студии Катя Солдатова. У нее есть подробности. Привет.
1: Привет, друзья. Привет, Денис. Министерство просвещения наконец-то решило, что детей надо пожалеть, что они не роботы, и ограничило количество уроков в день. Все подробности в выпуске. Спонсор других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом. Протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: Давайте разбираться. Первоклассники теперь в сентябре-октябре будут учиться всего по 3 урока по 35 минут. Ну а к маю месяцу их нагрузка возрастет до 4 уроков. Вторые-четвертые классы будут иметь по 5 уроков, иногда 6, если последний физкультура. Пятые-шестые – это 6 уроков норма, ну а с 7 по 11 уже до 7 уроков в день. И это не рекомендации, это уже строгие нормы. То есть, если вашему ребенку в 8 классе поставили 8 уроков, вы имеете полное право напомнить учителю о норме закона. Только не забывайте, что физкультура – это святое, она может добавить один урок, но только один, и только если вы не в первом классе. По данным Минпросвещения, новая нагрузка соответствует санитарным нормам и рекомендациям врачей. При этом в некоторых странах, например, в Финляндии, уроков еще меньше, но качество образования выше. Но мы с вами не в Финляндии, у нас свои стандарты, и они теперь есть. Так что мальчишки и девчонки, а также их родители, радуйтесь, у детей станет меньше уроков, а значит и меньше домашних заданий. Или больше, время покажет, но точно станет меньше поводов для споров. На этом все, это были другие новости. Если ваш школьник пришел после 7 уроков и живой, считайте, что день удался. А если пришел после 6 и жалуется на усталость, напомните ему про первоклашку, у которых уроков 3. Спонсор выпуска других новостей – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: чтобы улететь, нужен ветер попутный. Давайте узнаем о том, какие ветра завтра дуют и какие температуры нас радуют. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса. Инструмент Кингтони, Мастак, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Norberg и Mobil Service – все в одном месте. Куркаева, 61, корпус 1, и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра в ниже перечисленных населенных пунктах везде без осадков. И температура максимальная в Александровске-Сахалинском 21, на Углике-Поронайск плюс 19, Красногорске-Макаров до 22 градусов. Долинск-Охотская 25, Корсаков 23, Анива до 27. В Малокурильском плюс 22, в Южно-Курильске 20 градусов. В Южно-Сахалинске без осадков. Температура днем 23-25 градусов. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
3: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
2: Радио

0: Денис Федосеев.
1: Всегда хочется уходить с чем-то приятным. У меня приятное ощущение, что впереди пятница и вообще много свободных дней, и вообще погода классная. Прогноз на завтра, ну прям шедевральный. Поэтому

0: Здесь Holiday Boy и его работа «Пожар», и именно ему выпало закрывать этот музыкальный час и оставлять его в истории. На Сахалине и Курильских островах 16.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о событиях к этому часу нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедуры ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Дорогу Шахтерск-Башняково закрыли из-за подтопления. В Долинской центральной районной больнице завершили масштабное обновление. Пьяная автомобилистка вновь попалась за рулем в Поронайске. Дорогу Шахтерск-Башняково закрыли из-за потопления. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Лесогорка. В связи с этим проезд ограничили с нулевого по 68 километр. На месте специалисты готовятся к аварийно-восстановительным работам и мобилизуют технику. Открыть дорогу планируют после устранения последствий подтопления. В Долинской центральной районной больнице завершили масштабное обновление. С 2022 года в учреждении отремонтировали хирургическое и педиатрическое отделение, эндоскопические кабинеты и другие помещения. В корпусах также установили современные системы кондиционирования. Кроме того, больница получила новое диагностическое оборудование. В эндоскопическом кабинете появилась современная стойка с гастроскопами и колоноскопами, которая позволяет увеличить количество обследований пациентов. Работы провели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Жительница Поронайска, уже лишенная водительских прав за нетрезвое вождение, снова попалась пьяной за рулем. Автомобиль остановили в районе улицы Победы. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. Выяснилось, что в феврале этого года женщину уже судили за аналогичное нарушение и лишили прав на 2,5 года. Теперь против нее возбудили новое уголовное дело. О появлении кита в нескольких километрах от берега рассказали жители Корсакова. Он появился между южным и северным портами. Морской гигант активно выныривал из воды, поэтому проходившему рядом катеру пришлось снизить скорость. В Китае представили нового робота, который прыгает как супергерой. Компания Uni3 показала свое изобретение. Андроид способен развивать скорость до 12,66 метра в секунду, а с места прыгает примерно на 2 метра. Машину разработчики прозвали «Суперменом». И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре

0: Илья Обломов.
1: И время Сахалинское 16.06, и дайте-ка угадаю, через 2 часа рабочий день четверга закончится, и да, мне можно заявляться на битву экстрасенсов, и объявлен кастинг на новый сезон, и именно так, организаторы ищут магов, медиумов, ведьм, которые смогут показать свои паранормальные способности на всю страну. Если вы из таких, то милости просим, давайте массово отбираться на этот самый кастинг, может быть, из этого что-то и получится. И предсказывать будущее я продолжаю. В этом часе нас с вами ожидает великолепный плейлист четверга. На 30-й минуте часа другие новости. 20-я, 40-я минута часа. Это, конечно же, прогноз от синоптиков на завтрашний день. Ну и предскажу наши музыкальные планы на ближайшее будущее. Майкл Патрик Келли, LJ, Holy Flame и Quest Pistols открывает наш плейлист этого времени. Меня зовут Илья Обломов. До 21.00 буду вместе с вами. Вот такие предсказания. Давайте теперь смотреть, сбудутся они или нет.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ребята, газ, это Зиверт в эфире первого областного, 16:19, время точное, Сахалинское. Ну что, у нас с вами на календаре 20 августа 2026 год, сегодня у нас четверг, пятница завтра, и, конечно же, все с нетерпением ждут и раскупают билеты на мировую премьеру «Человек-паук» в России, стартует уже совсем скоро, и за сутки до премьеры «Человека-паука» в России раскупили почти все билеты. В большинстве кинотеатрах не осталось хороших мест, а вот на некоторых сеансах свободных кресел нет вообще. Я решил посмотреть, как обстановка у нас с вами в кинотеатрах нашего города. И действительно, вот, например, на завтра сеанс 17:50 в одном из кинотеатров нашего города, и билетов нет. Просто все раскуплено. Вот, хотя нет, есть еще свободные места, и причем даже в первых рядах, но 90% совершенно точно раскупили. То ли еще будет, как говорится. Так что давайте, если не знаете, как скоротать время, если не знаете, как провести пятницу, вот «Человек-паук», мировая премьера, оно может быть самое и то, что нужно вам в предстоящий такой полу, скажем так, полурабочий, полувыходной день. Будем пятницу называть именно так. Движемся с вами вперед, а вот что касается погоды на завтра, это мы узнаем прямо сейчас. По данным сайта rp5.ru, завтра 21 августа на Сахалине и Курильских островах погода у нас следующая. В Ахе и Северокурильске без осадков до плюс 17 градусов, в Тымовском и Невельске до 23, и осадков также не ожидается. В Смирных, Углегорске, Тамаре и Чехове без осадков, здесь воздух прогреется до плюс 22 градусов. В Хомске также без осадков и до 22 градусов тепла. В Курильске ожидается небольшой дождь и все те же заколдованные плюс 22. В Южно-Сахалинске завтра погода ожидается без осадков. Температура дневная составит от 23 до 25 градусов тепла. Ветер западный от 4 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама. АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
4: Взрыв цен. Карьер Лист Виничный снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 51 70 70. Условия и сроки акции на сайте сахалинеру.ру.
5: В столичном каждый пятый батончик «Пикник» всего за одну копейку. Покупайте вместе или по отдельности. Показывайте на кассе карту «Столичная». И не забудьте в мобильном приложении карты нажать на кнопку «Участвуй». Участвую.
6: Акция по 31 августа. Подробности об организаторе и правилах в приложении «Карты столичные».
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18:00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Лето – это когда уже 20 августа, и пора звонить в полицию, чтобы оштрафовали Лето за превышение скорости. Пусть оштрафуют еще на 3 месяца. Да, действительно, давайте позвоним в полицию, пускай задержат, так скажем, Лето на подольше.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор верный.
4: И экономный.

0: Дуэт Араши и Елена, их работа Broken Angel в эфире Первого областного. И потихоньку те планы, которые я предсказывал вам в самом начале часа, они начинают сбываться. Пора бы мне записаться на кастинг битвы экстрасенсов. Прямо сейчас другие новости и полетели.
1: Другие новости.
0: Катя Солдатова в студии, привет.
2: Привет, Илья, я тебя расстрою. Поговорим на мою любимую тему, не про экстрасенсов, а про еду. Всем добрый день, друзья. Ученые из Высшей школы экономики выяснили, что ваша любовь к шоколаду может рассказать о вас больше, чем психолог. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств, скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» – заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
1: Другие новости.
2: Итак, свеженькое исследование. Участники от 18 до 40 лет проходили тесты, и ученые заметили четкую закономерность. Те, кто любит сладкое. Вы импульсивны, но не в плане риска. Эти люди готовы быстро сделать выбор, но только если он гарантирует результат. Например, они скорее съедят пирожное сейчас, чем будут ждать торта через неделю. Они скорее возьмут 1000 рублей сейчас, чем будут ждать джекпот в будущем. Потому что сахар – это быстрый, надежный легальный способ получить удовольствие. Рисковать ради призрачного счастья они говорят нет, спасибо, лучше еще одну конфетку. По данным того же исследования, любители соленого или горького, наоборот, чаще склонны к авантюрам, они готовы ждать и рисковать. Илья, давай, раскроем карты. Ты по сладкому или ты все-таки по острому?
0: Я и по сладкому, и по острому. Нет, ну, сладкое меньше, чем острое.
2: Ну, вот я тоже. Я думаю, отдельный выпуск надо про жирную еду, что-то я ее упустила.
0: Зачем про жирную, про
2: острую? Я люблю жирную еду, просто жирные соусы, сало, ну вот это все. Ты как?
0: Кимчи жареный со свининкой, да?
2: Я думаю, пора бросать эфир и заняться любимым делом.
0: Пойдем.
2: Друзья, на этом все. Это были другие новости. Если вы любите сладкое, поздравляю, вы не склонны к авантюрам, но если еще и любите вложить деньги в криптовалюту, вы исключение, подтверждающее правило. Будьте осторожны в выборе десертов и инвестиций. Спонсор этого выпуска – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: все будет хорошо. Вот, наверное, именно такое обещание мы с вами ждем каждый день, что все будет хорошо. А если ждем, значит, так оно и будет. Митя Фомин в эфире Первого областного. Время сахалинское 16:39. И прямо сейчас мы узнаем, какая погода будет завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса «Инструмент Кингтони», «Мастак», профессиональная пневматика «Майти-7», гаражное оборудование «Нордберг» и «Мобил-сервис». Все в одном месте. Пуркаева, 61, корпус 1 и переулок Энергетиков, 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, в Александровске-Сахалинском, а также в Макарове и Малокурильском погода ожидается без осадков. Здесь до 22 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске до плюс 18 осадков не ожидается. В Красногорске и Южно-Курильске до плюс 21 и без осадков. В Долинске и Охотском воздух прогреется до 26 градусов тепла, в Корсакове до 23, в Аниве до 27, выше 0, и осадков не ожидается. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, и воздух прогреется от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем, 21 августа, в областном центре погода ожидается без осадков. Температура в течение дня от 23 до 25 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня». Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8 924

0: без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
4: Красота не требует жертв, она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда. На радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
7: Тогда нам надо в «Школьник».
9: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19. В «Школьнике» все классно и точка!

0: Это Beowulf, работа «Валькирия» в эфире Первого областного. 16.51, время Сахалинское. И если вы следите за новостями высоких технологий и за флагманами мобильной связи, и в частности за компанией Apple, то вы знаете, а если не знаете, то я вам расскажу, что Apple случайно, почти случайно, раскрыли всю будущую линейку. Код свежих бета-версий раскрыл почти всю линейку устройств компании, которые будут презентованы. Энтузиасты собрали все главное из утечки. И чего нам с вами стоит ожидать? iPhone Fold под кодом V68. Это складной iPhone, который в системе также проходит как Ultra. iPhone 18 Pro и Pro Max тоже будут. Они будут с новыми чипами A20. Обычный iPhone 18 и iPhone Air 2. Их перенесут на весну 2027 года. И в этом году они презентованы не будут. iPods Ultra получат камеры, сенсоры, чтобы Siri могла, собственно, все видеть своими глазами. Ну и вот эти самые наушники тоже будут, говорят, презентованы в этом году. Не знаю, поживем, увидим. Еще готовится AirPods Pro 4, новые Beats и HomePod Mini. Ну а для умного дома Apple делает отдельный Home Hub на Home OS с экраном и фирменными камерами. Не знаю, к чему это дело приведет. Будем, в общем, ждать этой осенью выхода новой линейки этих самых айфонов. Но я знаю совершенно точно, что многие уже скептически смотрят на продукцию этого производителя. С чем это связано, даже не знаю. Совершенно точно знаю, что до конца этого музыкального появится Леонид Руденко, Юнона Бойс и Сан Суси. Давайте послушаем, делаем громче.
1: От радио нашего города к Первому областному. Радио АСТВ.

0: Как и обещал, в завершении этого музыкального часа команда Sanssouci, их работа Sweet Harmony в эфире Первого областного. Ну что, дорогие, мы с вами готовы двигаться дальше, и с каждым шагом мы все ближе и ближе к окончанию этого трудового дня. Но пока не об этом, а пока информационно. На Сахалине и Курильских островах 17:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И начнем этот час с выпуска информации о событиях, произошедших на Сахалине и Курильских островах. К этому часу расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеется противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Подтопленные территории обследуют в Углегорском районе. Все образователи учреждения Южно-Сахалинска приняли участие во всероссийских антитеррористических учениях. В Корсаковском округе приступили к расчистке территорий от расселенных домов. После резкого подъема воды ночью в Углегорском округе подтопило несколько территорий, преимущественно расположенных в низинах. В Шахтерске проверили состояние гидротехнических сооружений и усилили контроль за уровнем воды. Службы продолжают откачивать воду и устранять последствия непогоды. В ближайшее время на пострадавшие участки направят комиссию, которая оценит нанесенный ущерб. Жители просят в экстренных ситуациях звонить по номеру 112. В преддверии нового учебного года все образовательные учреждения Южно-Сахалинска приняли участие во всероссийских антитеррористических учениях. Как рассказывали в мэрии, алгоритмы действий разработаны Росгвардией. Они адаптированы под каждое школьное здание с учетом его особенностей и включают инструктаж со всеми участниками образовательного процесса, а также вводные, которые они должны четко и слаженно отработать. По итогам каждой тренировки составляются подробные отчеты и справки с анализом ошибок и недочетов. Эти данные лягут в основу корректировки планов эвакуации и взаимодействия. В Корсаковском округе приступили к расчистке территорий от расселенных домов, разрушенных гаражей и бесхозных построек, которые портят облик города и могут представлять опасность для жителей. К работам присоединились местные предприниматели и организации. Они предоставили технику, помогают с демонтажем и вывозят строительный мусор. На этой неделе уже снесли полуразрушенные здания в переулке Нагорном и на улице Гвардейской. Работы продолжаются по графику. В Минпросвещение назвали требования к школьной форме. В министерстве отметили, что учебные учреждения сами устанавливают правила внешнего вида на основе ГОСТа и с учетом мнения участников образовательного процесса. Форма должна быть удобной, эстетичной и носить светский характер. При этом лучше выбирать вещи, за которыми несложно ухаживать, например, те, что можно стирать при 30-40 градусах. В Санкт-Петербурге двух ладожских нерп выпустили в естественную среду обитания после реабилитации. Животные прошли восстановление в специализированном центре и теперь снова могут жить в дикой природе. Но знаменитый по видеороликам в сети нерпенок Крошек, которого планировали выпустить вместе с сородичами, пока остается под наблюдением специалистов и продолжает подготовку к самостоятельной жизни. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Нашли чужую банковскую карту? Не спешите ее использовать. Перевод с карты даже минимальной суммы без ведома владельца считается уголовным преступлением. Оплата товара по чужой банковской карте считается преступлением. Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения. Например, если найденная карта была использована для оплаты, однако совершить покупку не удалось. Если вы увидели на улице банковскую карту, не подбирайте ее. Если же вы нашли карту в общественном месте, передайте ее администрации учреждения, чтобы они могли вернуть ее владельцу.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Так, друзья, время Сахалинское 17.07, и это неоспоримый факт. И если уж мы сегодня говорим о предугадывании событий, то давайте я буду предугадывать, а вернее рассказывать вам, что в этом часе нас с вами ожидает. Давайте начнем с конца часа. На 50-й минуте обязательно мы окунемся с вами в дорожную обстановку Южно-Сахалинска, посмотрим, где какие дороги перекрыты, что будет перекрываться, да и, в принципе, какая обстановка на дорогах города к этой минуте будет. На 20-40 минуте часа традиционный прогноз от синоптиков. Это наша обязательная программа. Другие новости тоже обязательно будут. Ну и программа «Интершум» буквально через 2 минутки расскажу о каких-то новостях, которые активно обсуждают пользователи в интернете. Ну и плейлист четверга, он никуда не делся. Слушаем Султана Лагучева, слушаем Лиливуд, а также Робин «Talk to me» прямо сейчас. Всем желаю великолепного четверга, и помните, что рабочий день движется к своему завершению.
0: Радио АСТВ. Первое.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, дорогие, прямо сейчас мы обсудим с вами, я вам, вернее, расскажу две новости, которые вообще из разных сфер. Вы уже решите, какая новость вам интереснее, и, может, обсудите ее со своими коллегами прямо сейчас. Итак, первая новость, и озаглавил, вернее, даже не озаглавил, а прочитал бы я ее под девизом «Везде хорошо, там, где нас нет». Россияне стали в два раза чаще интересоваться эмиграцией с приближением осени, как говорится, к чему бы это? Вы что, птицы какие-то, чтобы на юга улетать к зиме? По статистике, раньше фиксировалось, ну, плюс-минус 70 обращений в день, сейчас же в августе, практически в конце августа, более 120, то есть поток вырос примерно в 1,7 раза. И эта статистика пополняется, и поток продолжает расти. Люди обращаются со срочными запросами успеть уехать до сентября-октября, а не просто узнать подробности о переезде. Насчет эмиграции обращаются как мужчины, так и женщины. Здесь не выявлено никаких, да, гендерных предпочтений. Что еще? Некоторые спрашивают про переезд для мужа, для сына или для своего партнера. Формально заявку оставляет женщина, но сам запрос связан с переездом мужчины. У меня тогда возникает вопрос. Мужчина, а вы чего-то боитесь, чего-то стесняетесь или чего-то не знаете? Почему все женщины за вас должны делать? Так себе мужчины, если честно. По возрасту, давайте пройдемся, по возрасту чаще всего это делают люди до 40 лет. Много обращений от 18 до 35, и отдельно отмечается запрос от тех, кому только исполнилось 18 или скоро будет 18. Но здесь-то на самом деле ничего сверхъестественного нет, потому что к таким запросам, конечно, склонны к переездам, склонны люди более молодого возраста, у которых есть язык, у которых есть задор, у которых есть огонек, и они еще думают, что там где-то хорошо, и там они кому-то нужны. Никто никому нигде не нужен. Ну, это такая, это опыт, если честно. Что по основным причинам той самой эмиграции, о которой мы с вами говорим? Это тревожная обстановка. Господи, какие все тревожники стали последние время. Страх мобилизации, желание уехать до осенних событий. Мы чего-то не знаем, какие-то события намечаются, осень намечается, ничего такого. Усталость от жизни в России, это тоже в причинах значится. И желание найти страну, где можно спокойно жить и строить долгосрочные планы. Ну, как говорится, скатертью дорога. Грубо, но помните, друзья, нигде вы никому не нужны. Здесь вот, где родился, там и пригодился. Это что касается первой новости, что касается эмиграции.

0: Это Доминик Файк и работа Baby Doll в эфире Первого областного. В завершении этого музыкального часа движемся с вами дальше. И я очень скоро скажу ту самую сакраментальную фразу. Рабочий день, дорогие, завершен. Давайте подводить итоги этого трудового дня. Давайте двигаться дальше. На Сахалине и Курильских островах 18.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о событиях на Сахалине и Курильских островах к этому часу расскажет Полина Кобелева. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступны комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска из областного центра. В Аниве завершили устройство всех опор нового пешеходного моста через реку Лютагу. Сахалинцу вернули 300 тысяч рублей, похищенные мошенниками. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска из областного центра. Ее на Итуруп направили по поручению Валерия Лимаренко после визита президента. Сотрудники местной ЦРБ во время общения с Владимиром Путиным рассказали о необходимости замены одной из машин автопарка. Губернатор распорядился предоставить спецтранспорт в оперативном порядке. Автомобиль прошел технический осмотр и необходимые документальные процедуры. В четверг его готовы запустить на линию. Напомню, в последние годы в здравоохранении Курильского района произошли существенные преобразования. В ЦРБ установлен компьютерный томограф. В рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в основном корпусе провели капитальный ремонт кровли, систем отопления и вентиляции. В селе Горном появилась новая амбулатория. В Аниве завершили устройство всех опор нового пешеходного моста через реку Лютагу. Подрядчик также смонтировал

0: Пролетное строение и продолжает обустройство подходов к переправе. В сентябре специалисты планируют завершить основную работу на мосту и приступить к асфальтированию. Новая конструкция протяженностью 90 метров соединит территории по обе стороны реки. Рядом также оборудуют парковку, пешеходные дорожки и освещение. Полностью завершить строительство планируют в ноябре 2026 года. Прокуратура Холмского района помогла сахалинцу вернуть 300 тысяч рублей, которые он потерял из-за мошенников. Во время проверки специалисты ведомства установили, что похищенные средства поступили на банковский счет жителя Тюменской области. Специалисты прокуратуры помогли потерпевшему подготовить иск о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Суд требования удовлетворил. В итоге все 300 тысяч рублей вернули законному владельцу. С 1 сентября 2026 года работодатели не могут устанавливать испытательный срок женщинам, у которых есть ребенок младше 3 лет. Новое правило распространится и на сотрудников, например, отцов или бабушек, которые воспитывают ребенка в одиночку. Сейчас такой запрет действует только для матерей несовершеннолетних до 1,5 лет. Бурый медведь по имени Отис устроил настоящий гастрономический рекорд на Аляске. За один заход он съел 42 лосося. У водопада Брукс организована онлайн-трансляция жизни медведей, которую может посмотреть любой желающий. Этим летом ее посмотрели уже более 7 миллионов раз. Зрители следят за животными почти как за героями сериалов. Узнают их по мордам, обсуждают привычки и болеют за любимчиков. Впереди у медведей главный сезон – подготовка к знаменитому конкурсу «Толстый медведь года». И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
2: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: 18.06, время сахалинское, и официально у большинства сахалинцев и курильчан рабочий день уже завершен, с чем я вас и поздравляю, вы большие молодцы, теперь на заслуженный отдых, заниматься своими приятными делами, заниматься какими-то заботами, съездить в магазин, придумать, что приготовить себе на ужин, гулять, не знаю, может быть, те, кто соскучился по свежему воздуху, конечно, и прогуляется, почему бы, собственно, и нет, мне кажется, нас, сахалинцев, даже такая погода года вообще не пугает. Наоборот, можно вздохнуть полной грудью. Ну, а если вы еще на работе и продолжаете какую-то свою трудовую деятельность, ничего страшного. Вместе с вами Радио АСТВ. Вам в помощь наш плейлист четверга. В этом часе обязательно узнаем и о погоде, и послушаем другие новости на 30-й минуте часа. Ну и не забываем про то, что впереди у нас музыкальные планы. Команда Дати, совершенно великолепный трек Take Me There. Обязательно о нем расскажу. Алена Швец, Тимбаленд, а также Катрин и Ламба прямо сейчас. Всем доброго вечера. Вместе с Радио АСТВ продолжаем.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Эта история на английском языке рассказывает о том, что есть сильная привязанность, и история о побеге от остального мира ради любимого человека. Под названием «Take Me There» в эфире Первого областного. Да, Ти, и да, это псевдоним, и это псевдоним одного человека, Давид Церетели, который проживает и строит карьеру в Европе. И на самом деле вот этот трек, вот эта песня стала феноменальной, потому что в ТикТоке она мгновенно стала глобальным трендом в социальных сетях. Пользователи использовали этот трек в качестве звуковой дорожки для своих роликов более 10 миллионов раз. И на самом деле за несколько месяцев после публикации видеоролика трек набрал свыше 11 миллионов просмотров на видеоплатформах. Но согласитесь, чем не самая настоящая популярность? Да и в принципе и музыка, и текст, и вокал очень-очень красивые и очень атмосферные. Я уверен, что этот трек вам пришелся по душе. Что касается музыкальных планов, далее Анивара и Дэвид Гетта, его работа Memories. Ну а я прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. По данным сайта rp5.ru, завтра 21 августа в Ахе погода ожидается без осадков и температура до 15 градусов тепла. В Тымовском, Невельске и в Курильске до 23 выше 0 и осадков не ожидается. В Смирных, Тамари, Чехове, Невельске и Холмске температура до 22 градусов тепла без осадков. В Северокурильске утром ожидается небольшой дождь и воздух прогреется до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода ожидается без осадков. Температура в течение дня от 23 до 25 градусов тепла. Ветер ожидается западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Надоело щуриться и снимать очки в помещении? Технология Nikon. Умная линза. Прозрачная в помещении, темнеет на улице. Модная оптика в линзочках. Летний минус. Минус 30% на все фотохромные линзы Nikon. Салоны модной оптики «Линзочки». 8-42-42-28-27-28.
2: Реклама.
1: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов «Сахалина».
3: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
4: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
5: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
6: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31.
7: 6+.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Лето – это когда уже 20 августа, и пора звонить в полицию, чтобы оштрафовали Лето за превышение скорости. Пусть оштрафуют еще на 3 месяца. Да, действительно, давайте позвоним в полицию, пускай задержат, так скажем, Лето на подольше.
0: По будням с 7 до 11 утра.
2: Областное шоу.
3: Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный».
4: Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество.
2: Ваш выбор «Верный».
4: И экономный.

0: Мэткан и Рэй Далтон в эфире Первого областного советуют нам не беспокоиться, а если есть какое-то чувство беспокойства, значит что-то с космической энергией не то. Кстати говоря, в других новостях прямо сейчас поговорим о Солнце и о его энергии. Поехали!
1: Другие новости.
2: Здравствуйте, в студии Алена Баринова. На Солнце, говорят ученые, сейчас маловато пятен. Но это не значит, что можно расслабляться. Природа, знаете ли, редко действует по линейному графику. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска других новостей – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме и летом. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта надежно и профессионально. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. На прошлой неделе все было относительно тихо, природа нам дала ментальные выходные. Но вот эта неделя, думаю, что многие уже почувствовали легкие космические волнения. К 21-22 августа фон может немного повыситься, но по прогнозам останется в зеленой зоне. В общем, все под контролем. Кстати, это затишье не случайность. Мы сейчас отходим от пика 11-летнего солнечного цикла, который был еще осенью 2024 года. Плюс приближается осеннее равноденствие. Время, когда Земля поворачивается к Солнцу ребром, и даже слабые солнечные ветры могут вызывать бури. Так что расслабляться нам рано.
1: Другие новости.
2: На этом все. Это были другие новости. Синоптики предупреждают, берегите себя. Ну, а если почувствуете недомогание, не спешите винить во всем Солнце. Может, вы просто переели шашлыков. Берегите себя и свой вестибулярный аппарат. На этом все. Это были другие новости. Наш спонсор – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к зиме летом. Звоните 321-333.

0: Это привет из 2006 года Нелли Фуртадо и работа «Say It Right» в эфире Первого областного. И, кстати говоря, не забываем о том, что каждый будний день с 20 до 22.00 мы с вами вспоминаем музыкальные треки из прошлого. Именно так, 2 часа хитов, и сегодня, в четверг, нас с вами ожидают. Но это дела, как говорится, будущего, недалекого, но все-таки. И еще немножко о будущем прямо сейчас поговорим. Прогноз от синоптиков на завтрашний день, он еще никогда никому не мешал, поэтому давайте посмотрим, какая погода нас ожидает завтра. Спонсор прогноза погоды – магазин профессионального инструмента и оборудования для автосервиса, инструмент King Tony, Mustang, профессиональная пневматика Mighty 7, гаражное оборудование Nordberg и мобил-сервис. Все в одном месте. Пуркаева 61, корпус 1 и переулок Энергетиков 2А, телефон 41-66-55. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Александровске, Сахалинском, а также Макарове и Малокурильском – до 22 градусов тепла. В Ногликах и Поронайске – до плюс 18. В Красногорске, Южно-Курильске до 21 градуса тепла. В Долинском и Охотском воздух прогреется до плюс 26, в Корсакове до 23, в Аневе до 27 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода без осадков. Температура в течение дня от 23 до 25 градусов выше 0. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью. Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост» – все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
3: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
6: Реклама спонсора.
7: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
8: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

0: Арктика Асти и работа лампочки в эфире Первого областного. И вот знаете, ребят, только сегодня разговаривал я о том, что собрать себе персональный компьютер нынче очень дорого, а все из-за подорожания и видеокарты, и оперативной памяти. И вот вам, пожалуйста, новость вечерняя. Китайцы пришли спасать рынок. Конечно, кто же, как не они? Они выпустили новую память DDR5 с разгоном, и эта память идет на смену монополии Samsung и других гигантов, которые выпускают ту самую оперативную память. Компании Colorful и CXMT выдали продукт, который не уступает брендовым планкам. Новые чипы уже вовсю ставят в ноутбуки и при этом показывают отличные результаты в игровых сборках. Для геймеров это может означать только одно: появление доступной памяти со скоростью DDR5 6000 и низкими таймингами. И это именно те показатели, которые выжимают максимум из современных процессоров без переплат за раскрученные бренды. Такие новости радуют. Ну и в конце концов, рынок вот этих вот компьютерных комплектующих, он, конечно же, насытится, и цена для конечного пользователя уменьшится. Спасибо большое братьям нашим китайцам за этот подарок. Ну вот теперь собрать новый компьютер не такая уж и нереальная задача. Получается, что так. Реальная задача — порадовать вас музыкой. До конца этого часа Сабрина Карпентер, а еще у нас появится и Ваня Дмитренко, поэтому давайте дождемся. Всем желаю великолепного четверга и хорошего настроения.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Ваня Дмитренко и его «Шелк» в эфире Первого областного. И этот час тоже у нас с вами позади. Время летит незаметно. Давайте переходить дальше. И традиционно следующий час начнем с информационного выпуска. На Сахалине и Курильских островах 7 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечению крупных предприятий кадрами. В областном центре перекроют улицу Горького из-за репетиции парада. В Южно-Сахалинске возле дома номер 247 по проспекту Мира завершают благоустройство общественной территории. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечению крупных предприятий кадрами. Один из главных акцентов – нефтегазовый сектор и рыбная отрасль. В первом случае работодателям нужны слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электромонтеры и инженеры. В рыбной отрасли востребованы матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, судовые механики и повара. Узнать об актуальных вакансиях можно на портале «Работа России». К подбору под конкретный запрос предприятий подключается региональный кадровый центр. Он ищет кандидатов, проводит ярмарки вакансий, организует встречи с работодателями. Если для выхода на работу человеку не хватает квалификации, специалисты помогают подобрать программу обучения или же переобучения. В Южно-Сахалинске с 21 августа будут действовать ограничения движения транспорта из-за репетиций парада. Репетиции пройдут 21, 24, 26 и 28 августа с 19.00 до 22.30, а генеральная 30 августа с 8.00 до 12.30. В это время закроют участок улицы Горького от Коммунистического проспекта до улицы Тихоокеанской. Кроме того, в дни репетиции с 7 утра до 19 часов ограничат парковку по периметру площади Славы. Автобусы номер 2, 7, 28, 34, 62 и 104 будут объезжать перекрытый участок по улицам Пограничной и Комсомольской. В Южно-Сахалинске завершают благоустройство общественной территории возле дома номер 247 по проспекту Мира. Готовность объекта составляет около 95%. На детской площадке уже установили качели, возле дома появились пешеходные дорожки и зоны отдыха. В ближайшее время смонтируют систему освещения и камеры видеонаблюдения, а также завершат озеленение. Сахалинские «Акулы» уступили московскому «Динамо» в товарищеском матче. Островная команда дважды сравнивала счет, однако москвичи забросили решающую шайбу за 2 минуты до конца встречи. Уже 20 и 21 августа «Акулы» сыграют в Балашихе с красной машиной «Юниор». Начало матчей в 22:30 по сахалинскому времени. Напоследок напомню, о самых важных событиях на Сахалине и Курилах также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 19.06, на календаре 20 августа, сегодня четверг, и чуть поздновато я заметил этот праздник, но тем не менее, сегодня, 20 августа, празднуется Всемирный день оленей, поэтому, если вам, дорогие, не хочется готовить ужин, если вам не хочется заниматься какими-то домашними делами, да не занимайтесь, да не делайте, господи, какая проблема, доставку можно заказать, вещи можно постирать там и завтра, убраться тоже можно завтра, никуда это все не убежит. Поэтому вечер мы с вами расслабляемся и предаемся каким-нибудь приятным занятиям. Посмотрите любимый сериал, поиграйте с домашними в настольные игры или не настольные игры, в какие-нибудь игры все же поиграйте. Ну или посетите своего друга под названием Диван и предайтесь наслаждению вместе с радио СТВ. Конечно, в этом часе, обещаю вам, узнаем о таком музыкальном инструменте, как валторна, программа «Звуки музыки» на 50-й минуте этого часа. О погоде тоже расскажу, ну и продолжаем слушать наш четверговый плейлист, ни больше, ни меньше. Появится в ближайшее время Джарахов, Fly Project, Шакира и прямо сейчас Битуев. Всем желаю прекрасного и ленного четверга.
0: Радио АСТВ. Первое областное. Поехали!

0: «Ты меня забудь», и это диджей Пилигрим в эфире Первого областного, 19.19, время Сахалинское, ну а мы с вами, дорогие, перенесемся в Тульскую область, и я прямо сейчас, вы уж не в защите, я сейчас поворчу, как старый дед, повозмущаюсь, тульские чиновники хотят завести дело за рисунки смешариков, и это не просто хи-хи-ха-ха, на самом деле проблема очень серьезная и глубже, чем вы думаете. Власти города Болохово пытаются наказать школьника за акт вандализма, конечно же, акт вандализма в кавычках, который этот самый школьник совершил на детской площадке. Что сделал этот мальчик? Мальчонка нарисовал героев знаменитого мультфильма и нарисовал очень даже красиво, хочу вам сказать, а вот чиновники не разделили с ним эту радость и не поняли вот этого порыва душевного и подали заявление в полицию вместе с записями с камер видеонаблюдения. Власти города объяснили это следующим образом. Парк был благоустроен в рамках госпрограммы, а вот эти самые рисунки испортили этот парк, и оттереть эти самые рисунки не удалось. Я сразу перекладываю это все на себя, и вот живу здесь недалеко от радио АСТВ. Новый благоустроенный двор с детскими качелями, с покрытием и прочими прелестями для детей. Так вот, и вроде камеры есть, выходящие на эту самую детскую площадку, но эта самая детская площадка разносится просто в пух и в прах методично каждый день. Идешь в управляющую компанию, говоришь, давайте записи с камер видеонаблюдения отправим в полицию и привлечем к ответственности тех самых детей, которые разносят эту самую детскую площадку. Какой вы думаете итог? Никакого. Мальчик нарисовал в Тульской области красивые рисунки, да, на детском покрытии, но эти рисунки очень крутые. Посмотрите, найдите в интернете, посмотрите. Это действительно сделано красиво и со вкусом. На мальчика заводят дело. Очень здорово и очень странно. Вот я хочу, чтобы вы и все видели все-таки красоту, а не плохое, и поощряли детей за какие-то проявления творчества. Давайте не будем о плохом, давайте о хорошем поговорим, о погоде на завтра. Завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе – до 15 градусов тепла, в Тымовском, Невельске и в Курильске – до 23 градусов тепла, в Смирных, Тамари, Чехове и Хомске до плюс 22. В Углегорске воздух прогреется до 21 выше 0. В Северо-Курильске утром ожидается небольшой дождь, и здесь температура составит до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков. Температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода ожидается без осадков, и температура днем составит от 23 до 25 градусов выше нулевой отметки. Ветер ожидается преимущественно западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В компанию Pacific Rim Constructors приглашаются на работу вахтовым методом сантехники, плотники, операторы очистных сооружений и электрики. Вопросы по телефонам 39 18 19 и 29 32 46.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
6: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 25.

Радио АСТВ. Первое областное.

0: Это крутая вещица Supermassive Black Hole от Muse в эфире Первого областного, 19:38, время Сахалинское. И я больше чем уверен, что вас, дорогие, зацепила вот эта история с ребенком, который нарисовал смешариков где-то на детской площадке. И меня лично эта история зацепила. И продолжение этой истории на самом-то деле есть. Только что вышла новость. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, она заступилась за этого самого ребенка, нарисовавшего смешариков на резиновом покрытии детской площадки. И Яна Лантратова говорит: задача взрослых не запугивать и клеймить, а спокойно объяснить правила, помочь исправить ситуацию и научить бережно относиться к общественному пространству. И это там на самом деле правильно, и ничего там такого плохого не произошло. На самом деле просто ребенку надо чуть объяснить, чуть натолкнуть, где можно это делать, где нельзя. И нельзя вот так размахивать шашкой и заводить не то что административку, а там какие-то новостные паблики пишут, еще и уголовку там за что-то собрались заводить. Но я думаю, что никакой уголовкой там и не пахнет. Там исключительно административка, в том числе для родителей этого малыша. И уполномоченный по правам человека в Тульской области Александр Головин уже взял ситуацию на контроль и готовит необходимые запросы. И я думаю, что эта ситуация разрешится самым наилучшим образом, во-первых, для ребенка, во-вторых, для его родителей. Никаких штрафов не последует. Просто мальчонки объяснят, и, надеюсь, объяснят по-доброму, мягко объяснят, что так делать больше не надо. Да, рисунки крутые, здесь никакого спору нет, и вот лучше этого ребятеночка записать в какую-нибудь художественную школу. Кто знает, может быть, из него выйдет великолепнейший иллюстратор каких-нибудь мультфильмов. Почему, собственно, и нет? Понимаете, вот главное, вот эту маленькую вещь, вот эту маленькую, может быть, шалость, как хотите ее называйте, обернуть так, что эта шалость выйдет потом для ребенка в какое-то светлое и доброе будущее. С хорошими новостями продолжаем, следим за их развитиями. Ну и прямо сейчас опять-таки о хороших новостях, о погоде на завтрашний день. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине, Курильских островах погода преимущественно без осадков, в Александровске-Сахалинском, Макарове и Малокурильском – до 22 градусов тепла, в Ногликах и Поронайске – до плюс 18. В Красногорске и Южно-Курильске воздух прогреется до плюс 21. В Долинске и Охотском термометр покажет до 26 выше 0, в Корсакове до плюс 23, в Аниве до плюс 27. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков, температура от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода без осадков. Столбики термометра в течение дня поднимутся до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер ожидается преимущественно западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Хочешь служить в элитных войсках? Стань оператором БПЛА. Контракт на 1 год, единовременная выплата 2 550 000 ежемесячно до 420 000. Списание кредитов до 10 000 000, ипотека под 2%. После службы льготы при поступлении в ВУЗ, гарантированное трудоустройство. Звони 8-42-42-244-090 или заходи на контрактнаяслужба.рф.
4: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный

0: 905-525. Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.
1: Реклама спонсора.
2: Сынок, а ты знаешь, какие новые школьные предметы появятся у тебя в этом году?
3: Ну, надеюсь, это будет новый крутой рюкзак, новый пенал и новые интерактивные тетрадки.
2: Тогда нам надо в «Школьникс».
4: Собери детей в школу за один визит. Скидки до 70%. Подарки за покупку от 1000 рублей. Проспект Мира, 19.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки. На радио АСТВ.
3: Привет, мой друг, ценитель благородных звуков. Позволь мне поведать тебе о валторне, этом изысканном инструменте, чей голос подобен золотому ветру, несущему вести из далеких замков и зеленых долин. Помнишь, что такое валторна? Напоминаю. Изящно скрученная медная труба, словно волшебная спираль, уводящая звук ввысь. Ее форма – целая симфония изгибов, длинные витки, широкий раструб, клапаны, чутко откликающиеся на прикосновение пальцев музыканта. Когда валторна звучит, кажется, будто сама природа решила заговорить. Торжественно, но нежно, мощно, но деликатно. Ее история уходит корнями в глубокую старину. Предки валторны – охотничьи рога, чьи призывы разносились по лесам, созывая всадников на охоту или возвещая о важных событиях. С тех времен простой рог преобразился, обрел клапаны, усложнился, и вот уже звучит не в лесу, а в величественных залах в окружении скрипок, виолончелей и флейт. В оркестре валторна, как благородный аристократ среди гостей, не стремится быть в центре внимания, но его присутствие ощущается всегда. Композиторы очень любят валторну за ее универсальность. Моцарт вплетал в ее звучание изящные мелодии. Вагнер доверял ей героические темы, а Рахманинов – проникновенные лирические фразы. Валторна не просто издает звуки, она рассказывает истории, пробуждает образы, трогает душу. Ее голос – это мост между реальностью и мечтой, между прошлым и вечностью.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Милай в эфире Первого областного. Между прочим, в 2000-х годах на каждом танцполе этот музыкальный трек имел невероятный успех. И в следующем часе, и еще потом 60 минут мы с вами будем слушать самые настоящие хиты, которые когда-то играли в эфире Первого областного. И теперь они вновь вернулись сюда, в наш эфир, и будут нас с вами радовать. Будем музыкально ностальгировать, но для начала подведем итоги прошедшего дня в выпуске новостей. На Сахалине и Курильских островах 8 часов вечера.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В преддверии нового учебного года все образовательные учреждения Южно-Сахалинска приняли участие во всероссийских антитеррористических учениях. Как рассказали в мэрии, алгоритмы действий разработаны Росгвардией. Они адаптированы под каждое школьное здание с учетом его особенностей и включают инструктаж со всеми участниками образовательного процесса, а также вводные, которые они должны четко и слаженно отработать. По итогам каждой тренировки составляются подробные отчеты и справки с анализом ошибок и недочетов. Эти данные лягут в основу корректировки планов эвакуации и взаимодействия. Машину скорой помощи доставили в порт Курильска из областного центра. Ее на Итуруп направили по поручению Валерия Лимаренко после визита президента. Сотрудники местной ЦРБ во время общения с Владимиром Путиным рассказали о необходимости замены одной из машин автопарка. Губернатор распорядился предоставить спецтранспорт в оперативном порядке. Автомобиль прошел технический осмотр и необходимые документальные процедуры. В четверг его готовы запустить на линию. Напомню, в последние годы в здравоохранении Курильского района произошли существенные преобразования. В ЦРБ установлен компьютерный томограф. В рамках нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» в основном корпусе провели капитальный ремонт кровли, систем отопления и вентиляции. В селе Горном появилась новая амбулатория. По поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе усиливают работу по созданию новых рабочих мест и обеспечению крупных предприятий кадрами. Один из главных акцентов – нефтегазовый сектор и рыбная отрасль. В первом случае работодателям нужны слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электромонтеры, инженеры. В рыбной отрасли востребованы матросы, обработчики рыбы и морепродуктов, судовые механики, повара. Узнать об актуальных вакансиях можно на портале «Работа России». К подбору под конкретный запрос предприятий подключается региональный кадровый центр. Он ищет кандидатов, проводит ярмарки вакансий, организует встречи с работодателями. Если для выхода на работу человеку не хватает квалификации, специалисты помогают подобрать программу обучения или переобучения. Благоустройство нового общественного пространства в 9-м микрорайоне областного центра завершат в ближайшее время. Готовность объекта в районе дома номер 247 по проспекту Мира составляет порядка 95%. На территории уже смонтировали игровой комплекс, установили качели, уложили резиновое покрытие. Также рабочие заасфальтировали пешеходные дорожки и тротуары. Заключительным этапом станет подключение наружного освещения, установка камер, видеонаблюдение и озеленение. В Минпросвещение назвали требования к школьной форме. В министерстве отметили, что учебные учреждения сами устанавливают правила внешнего вида на основе ГОСТа и с учетом мнений участников образовательного процесса. Форма должна быть удобной, эстетичной и носить светский характер. При этом лучше выбирать вещи, за которыми несложно ухаживать, например, те, что можно стирать при 30-40 градусах. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий. Радио АСТВ. Первое областное.

0: Илья Обломов.
1: Ну что, дорогие, время Сахалинское 20.07, а это значит, что 2 часа хитов начинается прямо сейчас в эфире Первого областного. Здесь каждый будний день с 20 до 22.00 мы с вами ностальгируем, вспоминаем те треки, которые когда-то звучали в эфире радио АСТВ, а затем их мы бережно упаковали, положили в нашу фонотеку на полочку, и теперь в связи с 25-летием Первого областного мы их распаковываем и предъявляем вам во всей их красе. Конечно же, познакомлю с некоторыми историями музыкальными, которые здесь появятся. Что-то о них интересное расскажу. И иногда для меня эти истории возникают как с чистого листа. Кстати говоря, про чистый лист. Дмитрий Маликов, Алена Свиридова, Imagine Dragons и группа «Серебро» прямо сейчас в эфире Первого областного. Всем желаю доброго и ностальгического вечера.
0: Радио АСТВ. Первое. Обла...

0: И да, она умеет звучать так мягко и мелодично. Это Мадонна и American Pie в эфире Первого областного. Первый час хитов подошел к концу, но впереди еще 60 минут, а моя смена на этом завершена. Меня зовут Илья Обломов, и мы с вами обязательно услышимся уже в субботу, так что не грустите, не скучайте, всех обнимаю. Вам, друзья, хорошей пятницы и великолепного и теплого вечера. Все, всем счастливо, до субботы, пока-пока.
1: Сахалинское время 9 часов вечера. Радио АСТВ. Первое областное.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: часа музыки без срока годности на радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Охе температура до плюс 15 градусов, в Тымовском и Невельске – до 23 выше нулевой отметки. В Смирных, Тамари, Чехове и Хомске температура до плюс 22, в Углегорске до 21 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске утром ожидается небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и термометр покажет от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода без осадков. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: «22 августа. День флага России. Государственный статус белый-синий-красный стяг получил еще при Петре Первом. В разные годы флаги страны менялись. В новую Россию триколор вернулся в конце прошлого столетия. Считается, что белый цвет означает свободу, синий – веру и благородство, красный – отвагу и кровь, пролитую за Отечество».
0: АСТВ. Ясно, понятно, о важном. АСТВ. 22 канал. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Дома. В дороге. На работе. Радио АСТВ. 25 лет.

0: сводим песни и олдскулы. Радио АСТВ. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Макарове и Малокурильском – плюс 22 градуса, в Нугликах и Поронайске – до плюс 18, в Красногорске, а также Южно-Курильске – до 21, выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26 градусов, в Корсакове – до 23, в Аниве – до 27 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре без осадков. Температура в течение дня от 23 до 25 выше нулевой отметки. Ветер ожидается западный от 2 до 7 метров в секунду.
2: Реклама.
0: Мнений много. Факты у нас. АСТВ. 22 канал.
3: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
0: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. С нами каждый день. Праздник.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Охе температура до плюс 15 градусов, в Тымовском и Невельске – до 23 выше нулевой отметки. В Смирных, Тамари, Чехове и Хомске температура до плюс 22, в Углегорске до 21 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске утром ожидается небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и термометр покажет от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода без осадков. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
3: Реклама.
1: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
4: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
1: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Макарове и Малокурильском – плюс 22 градуса, в Нугликах и Поронайске – до плюс 18, в Красногорске, а также Южно-Курильске до 21 выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26 градусов, в Корсакове до 23, в Аниве до 27 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре без осадков. Температура в течение дня от 23 до 25 выше нулевой отметки. Ветер ожидается западный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Реклама.
3: Ваш компас в мире новостей. АСТВ. На 22-й кнопке в твоем телевизоре.
4: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
3: Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Ловец снов.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.

Все удивляются, как-то ребята не может быть. Ребята, ну может быть. Да, простите, не собрались, разбежались, но без пыли.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Охе температура до плюс 15 градусов, в Тымовском и Невельске – до 23 выше нулевой отметки. В Смирных, Тамари, Чехове и Хомске температура до плюс 22, в Углегорске до 21 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске утром ожидается небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и термометр покажет от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода без осадков. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
1: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: «Ловец снов».

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается без осадков. В Александровске-Сахалинском, Макарове и Малокурильском – плюс 22 градуса, в Ногликах и Поронайске – до плюс 18, в Красногорске, а также Южно-Курильске до 21 выше нулевой отметки. В Долинске и Охотском столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26 градусов, в Корсакове до 23, в Аниве до 27 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков и температура в темное время суток от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре без осадков. Температура в течение дня от 23 до 25 выше нулевой отметки. Ветер ожидается западный от 2 до 7 метров в секунду.
3: Реклама.
4: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
4: Ловец снов.

0: Радио АСТВ. Первое областное. Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории, улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 21 августа, на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Охе температура до плюс 15 градусов, в Тымовском и Невельске – до 23 выше нулевой отметки. В Смирных, Тамари, Чехове и Хомске температура до плюс 22, в Углегорске до 21 выше нулевой отметки. В Северо-Курильске утром ожидается небольшой дождь и температура до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков и термометр покажет от 17 до 19 градусов тепла. Завтра днем 21 августа в областном центре погода без осадков. Столбик термометра в течение дня поднимется до отметки плюс 23, плюс 25 градусов. Ветер западный от 2 до 7 метров в секунду.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: АСТБ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: СТВ. Первое областное.
1: Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Регистрация в СМИ ЛТУ 27.00709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: АСТВ. Первое. Областное.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

каскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Лето на АСТБ.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Ну что, друзья, для вас самые яркие, интересные новости из мира сети интернет. Если вы готовы, то давайте начнем, потому что новости действительно яркие, действительно интересные. Итак, в Южной Корее выпустили реалити-шоу, где участники влюбляются в искусственный интеллект. Каждому, кто принимает участие, создают идеального партнера, с которым герой ходит на свидание, общается и устанавливает особую ментальную связь. Авторы проекта уверяют, что их цель – проверить, реально ли вообще влюбиться в искусственный интеллект. И в шоу принимают участие даже звезды корейского телевидения. Но, знаете, вот мое мнение – ни борща искусственный интеллект не сварит, ни гвоздь на стену, в стену не забьет. Вот вам и весь эксперимент. Да-да. Итак, официантка из Баварии подняла 18-литровых кружек пива. Чтобы вы понимали масштаб, одна полная кружка из баварского стекла весит 2,3 килограмма. То есть 2,5 килограмма примерно. То есть суммарно девушка удержала в руках больше 35 килограммов. Мало того, что она удержала, она еще донесла это до столика с гостями. Видео с богиней пенного набрало больше 10 миллионов лайков. Мужчины уже выстроились в очередь за сердцем этой уникальной женщины.
0: Радио да. АСТ.
1: Такие, друзья, дела. Значит, все новости из мира интернет прочитать я не смогу. Две новости достаточно для того, чтобы понять, насколько интересные это были новости. И мы продолжаем наш утренний эфир. Всем доброго утра, прекрасного настроения. Двигаемся далее.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Ну что, информация о погоде сама себе не расскажет, поэтому слушайте внимательно. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 21 августа. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21, в Ногликах временами дождь 16, тепла, в Поронайске без осадков плюс 18, в Красногорске и в Макарове сегодня осадков не ожидается плюс 21, в Долинске и в Охотском без осадков 25, выше 0, в Корсакове без осадков 22, тепла. В Аниве без осадков плюс 27, в Малокурильском осадков не ожидается 22 со знаком плюс, в Южно-Курильске сегодня без осадков плюс 21. В Южно-Сахалинске осадков днем не ожидается плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
6: Реклама.
7: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
8: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
9: Весна пришла, пора менять масло. И лучшее время сделать это выгодно. В автоцентре «Гигант» при покупке немецкого масла «Ликви Моли» или оригинальных японских масел «Тойота» и «Субару» замена бесплатна. И фильтр в подарок. Пробежали уже 50 тысяч. Самое время обновить масло в автомате или вариаторе. Для этого у нас есть все оригинальные масла. Больничная 106 и Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
7: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Так, ну что, сердце не игрушки, игрушки все здесь, на волне радио АСТВ. Впереди у нас игра «Жевать, не переживать». И если хотите поучаствовать, то звоните прямо сейчас, 49 15 05, жду именно вас.

0: Наш кассетник любит песни, где попадается что-то вкусненькое. И тогда он с радостью начинает жевать, не переживать. На радио АСТВ.
1: Доброе утро, друзья! Здравствуйте! Ну что, игра «Жевать, не переживать» прямо сейчас. И напомню, что спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе кур «Парисколье» 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. Так, ну что, друзья, в эту игру играют только те люди, которые когда-то застали вообще магнитофоны и кассеты. Сегодня у нас Анастасия на связи. Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Так, скажите, был ли у вас когда-то кассетник?
2: Был, конечно.
1: И бывало наверняка такое, что зажевывал он песни?
2: Ни разу не зажевал.
1: Никогда не было у вас такого? Никогда. Вам повезло. У вас был прекрасный магнитофон хорошего качества. Так, ну что, на этот раз у вас магнитофон все-таки будет зажевывать песни. И это случится прямо сейчас, потому что вам нужно будет в какой-то момент отгадать, что за слова заживали. Какие там все-таки были слова. Включаю вам кусочек песни, всем знакомый наверняка. И такой вам прием, знаете, полезный совет. Постарайтесь петь хотя бы в голове, ну или, может быть, напевать вслух начало песни, и тогда, я думаю, что вы вспомните, что поется дальше, это важно. Mm-hmm. Ну все, вы готовы?
2: Ну да.
1: Давайте, поехали.
3: Местная боли, местная слез.
1: Так.
2: Это Леонид Агутин.
1: Да, отгадывать песню нам не надо, нам надо ее допеть. Так.
2: Аэропорты?
1: Нет, это все понятно, что это аэропорты, что это Леонид Агутин. Нам нужно допеть песню. Нам
2: он
1: нужны.
2: Шел, так. Он шел за ней в неволе.
1: Дальше.
2: У шипов рост.
1: Ну хорошо. Замечательно.
3: Yeah!

0: Да, да, Анастасия, все верно, все правильно. Мы вас поздравляем еще раз, эти аплодисменты вам. И я желаю вам хорошего дня, отличного настроения.
1: Спасибо, всех пятницы, всем чудесного дня, хорошего настроения. Завтра можно на море ехать.
0: Да, завтра отличная погода, поэтому встретимся на море. Все, Анастасия, удачи, пока, до свидания.
1: Спасибо большое.
0: Вот такая вот игра у нас здесь, «Жевать, не переживать». И она у нас, кстати говоря, по будням, поэтому в понедельник встречаемся здесь в это самое время. Спонсор игры — сеть социальных продуктов.

0: Всем доброе утро, отличного настроения на Сахалине и Курилах. 8 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу. Микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. 10 дворовых территорий подтопило в Победино. Валерий Лимаренко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам. К ремонту дороги на улице Кирова приступили в Аневе. 10 дворовых территорий в четверг потопило в результате обильных осадков на улицах Первомайской, Речной, Победино, Смирнуховского района. В селе также оказались повреждены линии электропередачи и размыты дороги. По сообщению мэрии округа, наиболее сложной вечером четверг оставалась ситуация на автодороге Смирных-Пильва. На обследованном участке до 46-го километра смыто одно мостовое сооружение. На отдельных участках большие завалы деревьев, местами размыто дорожное полотно. Силы и средства для проведения восстановительных работ уже определены, к ним приступят сегодня с раннего утра. Валерий Лимаренко принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию национальным проектам, которое провел Владимир Путин. Президент поставил задачу делать ставку на проекты, стимулирующие внутренний спрос и технологии. Это соответствует курсу региона, отметил губернатор. При этом на островах развивают не только добывающие секторы, но и туризм, перерабатывающую промышленность, агропромышленный комплекс, беспилотные авиасистемы, водородную энергетику, IT-направления. По нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году в регионе обновляют более 14 километров дорог. По нацпроекту «Молодежь и дети и семья» капитальному ремонту подлежат 6 школ и детских садов. По завершении заседания Владимир Путин провел индивидуальную рабочую встречу с Валерием Лимаренко. К ремонту дороги на улице Кирова приступили в Аниве. С помощью спецтехники рабочие вырезают старый асфальт на участках, требующих особого внимания. Как отметили в администрации муниципалитета, совсем скоро здесь появится новое ровное покрытие, и ездить станет намного комфортнее. Неожиданное представление дельфинов удалось снять очевидцам в море неподалеку от маяка Анива. Игривые млекопитающие окружили лодку с рыбаками и устроили настоящее цирковое шоу. По словам людей, дельфины словно специально позировали на камеру, совершая эффектные прыжки над водой и лихо подныривая под судно, чем повеселили и в то же время напугали рыбаков. Как отмечают сахалинцы, для акватории залива Анива такие визиты не редкость, однако встреча с целой стаей у самого маяка – большая удача. Новую Барби в образе Мэрилин Монро выпустили к столетию со дня рождения легендарной актрисы. Кукла повторяет наряд Монро из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» 1953 года выпуска. Игрушка облачена в ярко-розовое платье с большим бантом сзади и длинные перчатки. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас туман, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
3: Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 550 тысяч рублей. Ежемесячная выплата от 230 до 420 тысяч рублей. Возможно, списание кредитов до 10 миллионов рублей. Подробная информация на сайте контрактная служба.рф.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

Самое доброе утро всем и каждому, кто вместе с нами здесь на волне радио СТВ. Спонсор нашего утра — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки, только свежие и качественные продукции от заводов-изготовителей. Здравствуйте, зовут меня Жень Милых. И мы начинаем наше утро. Этот час, час общения. По традиции у нас здесь есть тема для обсуждения. Конечно, без нее никуда. И прямо сейчас важно, друзья, послушать, что за лучший комментарий в течение этого часа. Мы дарим призы, мы дарим подарки. Магазин мерча «Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух» на нижней станции улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», предоставляет вам, нашим слушателям, возможность забрать сувенирную продукцию от этого магазина в качестве приза за самый креативный комментарий. Ну и сегодня, кстати, пятница, а это значит, что сегодня двойной розыгрыш. Помимо того, что мы разыграем сувенир за самый креативный комментарий за сегодня, мы разыграем также главный приз. Это будет поло или ветровка, что именно мы узнаем в конце этого часа от магазина «Мерча Сахалин». За розыгрыш в течение всей недели. То есть вы участвовали в течение недели, победили. И сегодня среди всех участников, да, это 5 участников, мы разыграем уже главный приз. И кто-то один заберет себе поло или ветровку. Лучшие комментарии зазвучат в эфире сегодня, поэтому пишите обязательно свои варианты. И какая тема сегодня? Причина, по которой вы до сих пор не уволились. Напишите обязательно. Сегодня пятница, у всех уже, все уже устали, все уже хотят отдыхать. Поэтому напишите, пожалуйста, причину, по которой вы до сих пор не уволились. Ходите на свою работу, возможно, вам просто нравится, а возможно, есть какая-то причина. Напишите любую причину, по которой вы до сих пор не уволились. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505, группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Буду ждать ваших сообщений. Начинаем.

Транспортная компания «Трансэкспедиция», груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Ноглики, Аха, сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» 15 лет надежности на маршрутах Сахалина. Телефон 510-817, 510-817. Доброе утро, Овны. Звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства все-таки вам сегодня не помешает. Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать, у всего есть срок. Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей, они же вас на самом деле не устраивают. Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь, именно сейчас. Девы, придется пересматривать привычный график и внести некоторые коррективы. Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей. Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться. Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли свою актуальность. Водолеи, будьте готовы признать свои промахи, нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях. Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы, об отдыхе подумайте потом. Это был ваш астрологический прогноз на сегодня. Спонсор гороскопа — транспортная компания «Трансэкспедиция». Телефон 510-817, 510-817. Друзья, хочу напомнить вам, что в этом часе мы с вами общаемся на нашу утреннюю тему. И сегодня звучит она так. Причина, по которой вы до сих пор не уволились. Напишите свои варианты. Мессенджер Макс работает. 8 900 660 15 05. Группа ВКонтакте.

8:16. Время Сахалинское. Доброе утро всем. И мы тут с вами обсуждаем нашу утреннюю тему, причиной, по которой вы до сих пор не уволились. И есть первое сообщение. Константин написал: удобный график, завтра в отпуск. Все хорошо, Константина на работе, мы за него очень рады. Прекрасно. Олеся написала: доброе утро, очень-очень сильно хочу доработать до пенсии, чуть-чуть осталось. Ой, и скоро отдохнете, получается, да? Но, знаете, тоже говорят, что на пенсии скучновато становится, и люди начинают искать себе какие-то подработки, поэтому почему нет? Так, Светлана написала: доброе утро, конечно же, это достойная заработная плата, ведь деньги – это свобода. Все, отлично. Если хорошая зарплата, тогда сидим на месте. Доброе утро. Очень вкусный, ароматный и бодрящий кофе. Заряжает позитивом на весь рабочий день. Мне кажется, что Олечка как раз у нас работает. Бариста где-то, да? Либо какой-то хороший кофе-автомат стоит на работе. Прекрасный. Вот один из двух вариантов, мне кажется. Евгения с нами здесь. Доброе утро. Любимое радио. Хорошо там, где нас нет. Но, если честно, за 20 лет знаешь каждого, кто на что способен. В молодости менял работу очень часто, а сейчас страшновато, но очень хочется. То есть получается, просто потому что страшно, да, что-то изменить в этой жизни, вы не меняете профессию, ну или работу, потому что привыкли, вот привычка держит вас. Хорошо, я поняла. Так, и от Светланы есть еще сообщение: доброе утро, я люблю свою работу, я приду сюда в субботу, если нужно в воскресенье, здесь отмечу день рождения, здесь я встречу Новый год, в общем, буду круглый год, Светлана написала. Значит, любит свою работу Светлана, это здорово, это замечательно, особенно если вы еще и все праздники там отмечаете, то уже с этой работы точно никуда уходить не нужно, если все получается делать и там, то почему нет? Зачем уходить? Напомню, что за самый яркий креативный комментарий мы сегодня дарим сувениры от магазина «Мерч Сахалин». Пишите нам, самые интересные комментарии обязательно озвучим. А в пятницу, то есть сегодня, уже среди всех участников недели разыграем большой подарок от магазина «Мерч Сахалин». То есть сегодня будет двойной розыгрыш. Мы сегодня разыграем и сувенир, и главный приз — поло или ветровка от магазина «Мерч Сахалин». Это магазин, который находится на нижней станции СТК «Горный воздух». Мультибрендовый магазин, который собрал лучшее от местных

0: дизайнеров. Там эксклюзивные вещи присутствуют, в которых чувствуется дух острова. Что можно найти, да, в этом магазине? Это оригинальные, конечно, футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры, которые расскажут о Сахалине без слов, ну и уникальную одежду и аксессуары, сувениры островного бренда «Сахалин Маяк России». И, кстати говоря, официальный мерч «Сахалин Маяк России» доступен на сайте merch.sakh.ru. Заходите, смотрите, что же интересного там предлагают наши партнеры. В общем, друзья, пишите, причина, по которой вы до сих пор не уволились. У нас есть мессенджер Макс 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте «Радио АСТВ», наш телеграм-канал «Радио АСТВ». Заходите, пишите туда свои комментарии. Ну и прямо сейчас информация о погоде для вас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. Итак, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 21 августа. В Ахе без существенных осадков плюс 15, в Тымовском без осадков 22 тепла, в Смирных, а также в Углегорске, Тамари и Чехове осадков сегодня не ожидается, плюс 21. В Невельске временами осадки 22 со знаком плюс, в Хомске без осадков плюс 23. В Северо-Курильске без существенных осадков плюс 16, в Курильске осадков сегодня не предвидится. Температура воздуха прогреется до 23 градусов. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 21, плюс 24. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама. Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
2: Магазин «Орбита»!
3: Обвал цен в магазине «Абсолют Мебель». Скидки от 20% на диваны, обеденные зоны, кровати и многое другое. Гаражная, 15, и Ситимолл, 4 этаж.
4: Телефон 51-55-66.
5: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
6: Взрыв цен. Карьер-лист «Виничный» снова объявляет акцию. 25% скидка на весь ассортимент. От скального грунта до фракционного щебня. Контроль качества. Удобное расположение. Доставка. Звоните 517070. Условия и сроки акции на сайте sakhalin.ru.
7: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф 65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
8: Ждем вас 19 сентября на авторском концерте Вениамина Ким «Там, где сердце мое». Любимые песни в исполнении артистов и эстрадно-симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Концертный зал «Симфония» 18.00. Билеты на сайте и в кассе филармонии 304-104.
9: Отправляйтесь в летнее путешествие в Шанхай, Пекин и Харбин на рейсах «Авроры» из Южно-Сахалинска. Широкий выбор удобных транзитных стыковок из Китая в Сеул, Бангкок, Токио и другие города Юго-Восточной Азии и Европы. Билеты в продаже на сайте авиакомпании flyavrora.ru и в агентствах.
10: Внимание владельцев Mercedes-Benz! Автоцентр «Гигант» теперь сервис Mercedes-Benz. Наши специалисты прошли обучение и профессионально обслуживают автомобили Mercedes-Benz. В наличии масла, ликвимоли и матюль с официальными допусками Mercedes. Замена, диагностика, ремонт ходовой части, техническое обслуживание Mercedes-Benz. Автоцентр «Гигант», улица Больничная, 106, телефон 300-139.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Нравится.

Так, ну что, работы бывают разные, да, и по разным причинам мы ходим на нее. Кому-то очень нравится своя работа, кому-то не очень, но он продолжает там работать. И вот по какой причине все-таки вы до сих пор не уволились? Доброе утро, любимое радио. Хорошо там, где нас нет, но, если честно, за 20 лет знаешь, кто на что способен. Так, все, это сообщение мы уже читали. Тогда, хорошо, к следующему сообщению. Доброе утро, надежда на то, что руководство уже вот-вот скоро сменится. Но оно все не меняется, им уже по 70 лет и на пенсию не идут. Так, я поняла, вы ждете, когда руководство поменяется, и надеетесь на то, что смена руководства вас порадует. Хорошо. А если там все не очень будет, вот как вы на это смотрите? Доброе утро. Попытки продать яблоко за 200 рублей, купленное за 100, потерпели фиаско. В Америке так и не отыскался дядюшка, который бы мне оставил много миллионов наследства. А жить без денег и есть энергию солнца не могу, поэтому работаю. Так, ну хорошо, а почему работаете именно на той работе, на которой работаете? По какой причине оттуда не уволились? Всегда же можно найти новую работу, да? Может быть, вам нравится там, где вы работаете, поэтому вы не уволились до сих пор. Вот как, например, наша слушательница, которая написала, что я очень люблю свою работу и иду каждое утро с удовольствием и улыбкой. Это прекрасно, когда вы работаете в свое удовольствие, когда работа приносит только радость и удовольствие. Это прекрасно, это замечательно. Я вот тоже люблю свою работу, мне нравится. Хотя иногда бывают, конечно, моменты, когда думаешь, все, надоело, не хочу, не пойду. Но все равно продолжаешь ходить, потому что здесь вот какое-то есть определенное место силы лично для меня. А вы напишите, пожалуйста, по какой причине вы до сих пор не уволились. Пишите, мессенджер Макс работает, 8-900-660-1505. Группа ВКонтакте, Радио СТВ, наш телеграм-канал Радио СТВ также принимает ваше сообщение. И за яркий комментарий сегодня сувенира, а за участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину мерча Сахалин.

за подарки для наших слушателей. Сегодня в конце этого часа подведем двойной розыгрыш. Разыграем сувенир от магазина «Мерчи Сахалин». Ну и этот слушатель, который заберет сувенир, также сможет побороться за главный приз – поло или ветровка от магазина «Мерчи Сахалин». Но это случится только в том случае, если ваш комментарий будет ярким, насыщенным и запоминающимся. Пишите обязательно причину, по которой вы до сих пор не уволились.

Доброе утро, друзья! Здравствуйте, счастливые люди! Как ваше настроение? Как вы там вообще? Сегодня пятница, и это значит, что заключительный рабочий день уже в самом начале своего существования. Ну, а вы, я надеюсь, уже знаете, как будете разбавлять свои выходные, чем будете заниматься, куда отправитесь, какие мероприятия посетите. Ну, а чтобы для тех, кто еще точно не знает, чем хочет заниматься, вот для вас есть рубрика, которая называется «Двигай летом». Она у нас в середине этого часа. Там Катя Солдатова рассказывает о мероприятиях нашего города, который, ну, очень важно посетить. Поэтому обязательно послушайте, куда можно сходить в предстоящие дни, в предстоящие выходные. Это важно для тех, кто хочет не сидеть дома, а грамотно расписать каждый момент своей жизни, своего выходного дня. В общем, друзья, оставайтесь здесь на волне радио АСТВ. Через пару мгновений ваш астрологический прогноз обязательно наступит. Ну, а пока что послушаем прекрасную композицию, которая наверняка зарядит каждого из вас прекрасным, бодрым настроением.

Так, что звезды там нам нашептали, узнаем прямо сейчас. Спонсор гороскопа – транспортная компания «Трансэкспедиция». Груз из Владивостока или Хабаровска на Сахалин. «Трансэкспедиция» доставит его точно в срок. Южно-Сахалинск, Поронайск, Тымовская, Новлики, Аха. Сборные и отдельные грузы для бизнеса и личных нужд. «Трансэкспедиция» – 15 лет надежности на маршрутах Сахалин. На телефон 510-817. 510-817. Внимание, Овны! Звезды хотели бы отговорить вас от необдуманных поступков, но немного безумства вам все-таки сегодня не помешает. Тельцы, не думайте, что кто-то или что-то будет вас бесконечно ждать, у всего есть свой срок. Близнецы, сегодня станет ясно, как лучше распорядиться суммой, накопленной за последнее время. Раки, еще не поздно отказаться от сомнительных договоренностей, они же вас на самом деле не устраивают. Львы, постарайтесь оценить все достоинства места, где вы находитесь именно сейчас. Девы, придется пересмотреть привычный график и внести некоторые коррективы. Весы, день хорош тем, что дает реальный шанс исправить ошибки, допущенные раньше. Скорпионы, вас ведет к цели интуиция, поэтому вы не пройдете мимо хороших возможностей. Стрельцы, не отказывайтесь от проектов, над которыми надо усердно потрудиться. Козероги, постарайтесь не тратить много времени на разговоры, которые уже давно потеряли актуальность. Водолеи, будьте готовы признать свои промахи. Нет ничего хуже, чем упорствовать в заблуждениях. Рыбы, не ленитесь и старайтесь не откладывать планы об отдыхе. Подумайте потом. Это был ваш

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Ритмы от Флорайда. Лоу-лоу-лоу-лоу. Здесь на волне радио СТВ. Информация о погоде для вас на сегодня. Спонсор прогноза погоды — салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» — вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области. Сегодня 21 августа. В Ахе без существенных осадков плюс 15. В Тымовском осадков не ожидается плюс 22. В Смирных, в Углегорске, а также в Томари и в Чехове сегодня осадков не ожидается, плюс 21. В Невельске временами осадки 22 выше 0, в Хомске плюс 23 без осадков. В Северо-Курильске существенных осадков сегодня не ожидается, плюс 16, в Курильске без осадков, днем плюс 23. В Южно-Сахалинске осадков сегодня не ожидается, плюс 21, плюс 24, ветер западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Ой, всю ночь не спал. Мучился, жарко, душно, с ума сходил.
3: Так у тебя ж вся семья мучится. Бабушка, дедушка.
4: А в это время в магазине «Орбита» так много хороших кондиционеров, и ты сидишь?
3: Ну все, хватит. Ты давай думай, решай, но семью без кондиционера не оставляй.
4: Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
5: Юнидент – стоматология, которой доверяют, в которую возвращаются и которую рекомендуют.
6: Брекеты, элайнеры, лечение, имплантация, новейшее оборудование, высококлассные специалисты.
5: И самое главное – забота о каждом пациенте.
6: Юнидент – ваша улыбка – это наша репутация.
5: Телефон 40 18 18.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал: начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй. Прекрасной жизни ход.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский – один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто – ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
10: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
11: Аккумулятор на легковое авто?
12: База техника!
11: А аккумулятор на грузовое авто?
12: База техника!
11: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
12: База техника! Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
13: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: «Двигай летом» на АСТВ.
1: В эфире «Двигай летом». Это программа для тех, кто не хочет провести лето по маршруту дом, работа и магазин. Рассказываем, куда сходить, что посмотреть, где вдохновиться и чем занять вечер. Свежая афиша острова прямо сейчас.
0: Выбираем маршрут лета.
1: «Время сиять» – это фильм о мечте, дружбе и о втором шансе. В кинотеатре «Кристи Синема» зрителей ждет южнокорейское фэнтези, в котором спортивная история постепенно превращается в загадочное путешествие. Старшеклассник Ли У Джин – талантливый бейсболист, которому прочит большое будущее, но внезапно он теряет контроль над подачей. Тренер перестает в него верить, а сам парень начинает сомневаться в себе. Все меняется после встречи с загадочным учеником – Квон Хэ Хи, который становится для него наставником и настоящим другом. С его поддержкой У Джин постепенно возвращает уверенность и снова становится лучшим игроком. Но однажды его новый друг исчезает, и поиски приводят У Джина к правде, которая меняет все. Открываем для себя эту историю в кинотеатре «Кристи Синема». Южнокорейская фэнтези «Время сиять». Приятного просмотра!
0: Лето. Время играть.
1: 25 августа в интеллект-баре «Чердак» пройдет квиз по «Гарри Поттеру». Вечер для тех, кто готов снова открыть знакомую магическую вселенную и проверить, насколько хорошо помнит ее героев, события и заклинания. Фильмы, книги и десятки магических деталей превратили историю о Гарри Поттере в огромную вселенную, где даже преданные поклонники могут столкнуться с каверзными вопросами. На этот раз участникам предстоит вспомнить все самое любимое и сразиться за звание главных знатоков магического мира юного волшебника. Всем поттероманам быть в интеллект-баре «Чердак» на квизе по Гарри Поттеру. 25 августа, 19:00, стоимость участия 700 рублей.
0: Добавим в летний календарь.
1: Высота и звуки, под которые хочется танцевать. Сочетание, которое проявится 22 августа на верхней станции СТК «Горный воздух». Здесь пройдет вечеринка «Сансет». Вечер для тех, кто любит провожать солнце под музыку и смотреть на город с высоты. С 6 часов вечера гостей ждут атмосферные диджей-сеты от «Банши», «Джем», «Макзи» и «Град». Пока город постепенно погружается в вечерние огни, на площадке «Горного воздуха» будет звучать музыка, а закат станет частью главного шоу. Организаторы обещают настоящую тусовку по Сахалинске. Красивый вечер для замечательных людей. 22 августа, 18:00, верхняя станция «Горный воздух». Вход свободный. Вот такие планы на ближайшие дни. Выбирайте свое событие. Зовите друзей и не откладывайте лето на потом. С вами была программа «Двигай летом».
0: «Двигай летом» на АСТВ.

0: Macbeth, это Eminem и Akon здесь на волне радио СТВ. Здравствуйте, доброе утро, друзья. Информация о погоде для вас прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон». По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 21 августа. В Александровске-Сахалинском без осадков плюс 21, в Ногликах временами дождь 16 тепла, в Поронайске без осадков 18 со знаком плюс. В Красногорске и в Макарове сегодня без осадков плюс 21, в Долинске и в Охотском без осадков 25 выше 0, в Корсакове осадков не ожидается плюс 22. В Аниве сегодня без осадков 27 выше 0, в Малокурильском без осадков плюс 22, в Южно-Курильске плюс 21 и также без осадков днем. В Южно-Сахалинске осадков не ожидается. Плюс 21, плюс 24 градуса днем. Ветер западный от 2 до 6 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
2: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
5: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
6: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
7: Магазин «Орбита»! Е-е!
6: Телефон 6-7.
8: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Вы искали, а мы нашли. В стоматологической клинике «Юнидент» ведет прием Хен Евгения Николаевна. Стоматолог-терапевт с 25-летним опытом работы. «Юнидент» – полный спектр стоматологических услуг. Улица Ленина, 285А. Телефон 40 18 18. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
11: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
12: День рождения «Соколов». До 31 августа приходите в наши магазины по всей Сахалинской области и в Южно-Сахалинск на Ленина 180. Участвуйте в праздничном розыгрыше призов прямо в магазине и забирайте подарки. Количество ограничено. «Соколов». И ты сияешь.
13: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
14: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
13: Деко выгодно живи.
9: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ваня Дмитриенко держит себя в руках, друзья. Ну, а я пока расскажу вам информацию о дорожной обстановке. И водителям областного центра напомню, что сегодня, 21 августа, в связи с продолжением асфальтирования участка от проспекта Мира до улицы Сахалинской, от улицы Сахалинской до улицы Украинской, для движения автотранспорта будет ограничен проезд по обеим полосам с восточной стороны улицы Крайней на пересечении с проспектом Мира. Также напомню, что сегодня с 9 утра до 17.00 не будет сквозного проезда по проспекту по перекрестку с улицы 1905 года и переулку Дачному. Это связано с проведением работ по переустройству водопропускной трубы. Объезд участка будет осуществляться по улице Лермонтова и улице Угловой, поэтому автомобилистов просим учитывать эту информацию, заранее планировать свои маршруты, следить за дорогой и соблюдать правила дорожного движения.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Но сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Бодро двигаемся в новый музыкальный час на Сахалине и Курилах 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: В студии со свежим выпуском новостей Виктория Тарабарина. Здравствуй.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей Центр мужского здоровья Модус Вивенди приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории и кабинет денситометрии. Модус Вивенди быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важное. Запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На трассе Тымовск-Александровск-Сахалинске завершается подготовка к укладке нового покрытия. Об арматуре на железнодорожном переезде в районе Федоровки сообщают южно-сахалинцы. Краеведческий музей приглашает на открытие фотовыставки «Грибная кладовая Сахалина». На трассе Тымовск-Александровск-Сахалинске завершается подготовка к укладке нового покрытия. Работы развернулись в районе села Арково. Здесь уже установлены 4 из 7 водопропускных труб, рабочие укрепляют кюветы и обочины. До конца года на участке появится новый асфальт, барьерное ограждение и дорожные знаки. Срок сдачи объекта 30 октября. Как отметили в областном Минтрансе, после завершения капремонта значительно повысится транспортная доступность населенных пунктов Арково и Чеховская. Путь к туристическим объектам на побережье Татарского пролива станет комфортнее и безопаснее. Губернатор Валерий Лимаренко и заместитель главы Миноборнауки Айрат Гатиятов посетили строительную площадку научно-образовательного центра в Южно-Сахалинске. Его сдача намечена на следующий год. Это второй объект передового кампуса «Сахалинтех», который создается по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Студенческий городок сдали в конце 2025-го. В двух корпусах научно-образовательного центра разместят аудитории, технопарк с лабораториями, спортивные залы и другие помещения. Айрат Гатиятов отметил, что работы на Сахалине – это пример и целевая модель того, как должны реализовываться все кампусы. По его словам, Сахалинская область становится не просто регионом, где хочется оставаться, а регионом, куда хочется приезжать. Об арматуре, торчащей на железнодорожном переезде в районе Федоровки, сообщают южно-сахалинские автомобилисты. По словам очевидцев, водители, не заметившие опасность, рискуют остаться без колеса. В городской администрации сообщили, что информацию для принятия мер реагирования передали в РЖД. Краеведческий музей приглашает на открытие фотовыставки «Грибная кладовая Сахалина». Мероприятие состоится 28 августа. Автор фотографии Виктория Дубинина, кандидат биологических наук, ведущий методист отдела музейных проектов. Использование специального оборудования позволило и сделать редкие кадры высокого качества. Выставка будет работать до 8 ноября.